0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша почтовая рубрика «Обратная связь», в которой мы обратимся к вашим письмам, друзья. В рубрике «Музыкальные перекрестки» мы предложим вашему вниманию последнюю часть сериала о летних словацких песнях. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что в ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Вот и лето прошло, как пелось в одной популярной песне прошлого века. Как всегда, 1 сентября дети пошли в школу. Правда, на этой неделе учителя их еще не нагружали. Надо же постепенно привыкать к строгому режиму. Да и требовалось время приобрести именно те пособия, которые требует конкретный учитель. Так что на этой неделе еще были переполнены родителями и самими школьниками магазины и отделы канцтоваров, чтобы с понедельника быть, так сказать, во всеоружии. Всем, кто пошел в школу, желаем удачного учебного года и переходим к вашим письмам, уважаемые слушатели. Начнем, пожалуй, с викторины «Живая вода». Вчера вы уже услышали имя победителя 7-го тура, вернее, победительницы. Этот тур был посвящен курорту «Диамант» в Дудинце. Повторю, что в этом туре победила Елена Крылова из Риги, Латвия, с чем ее еще раз с удовольствием поздравляем. Так что, друзья, участвуйте в викторине, можете как минимум выиграть призы от нашей радиостанции, а как максимум поехать на один из словацких курортов. По итогам 7-го тура в Дудинце сможет поехать слушатель английской редакции из США. В случае, если он откажется, сообщим имя альтернативного победителя. Так что еще не все потеряно. Например, на курорт Новый Смоковец в Высоких Татрах отправится наш слушатель Александр Козленко с Украины. Он тоже был альтернативным победителем 6-го тура. А поскольку Фабиан Батисти из Бельгии отказался от поездки, повезло Александру. Желаем ему приятного времяпрепровождения на татранском курорте. А мы ждем ваших ответов, друзья, на вопрос 8-го тура, который прозвучал в субботней программе. В 8-м туре мы рассказали о курорте Брусна, а конкурсный вопрос звучал следующим образом. Сколько целебных источников бьет в курортном парке Брусна? Не откладывая в долгий ящик, присылайте нам свои ответы, друзья. Юрий Гаврилов из Таджикистана, город Турсунзаде, прислал имейл с подтверждением получения приза за победу в 4-м туре викторины «Живая вода». «С большим удовольствием подтверждаю, что я получил приз, две футболки, две пары носков, магнитный холодильник и значок. Большое спасибо вам за такие чудесные сувениры», – пишет Юрий. «Мы рады, что сувениры вам понравились. Продолжайте участвовать в наших викторинах». А сейчас к рапортам. В последние дни нами получены рапорты о прослушивании передач «Радио Словакия Интернешнл» от Карлоса Даниэля да Силвы из Бразилии, муниципалитет Фазенда-Нова, Роба Денбура из города Хайненоорд, Нидерланды, Марека Писа из Польши, деревня Шебня. Квейсел-карты вам уже отправили. Письмо от нашего постоянного слушателя Кирилла Сосновского. Вот что он пишет. «Здравствуйте, дорогие сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня Словацкого национального восстания. Как правнук белорусского партизана времен Второй мировой войны Ивана Ивановича Сосновского, я полностью солидарен со словами Татьяны Житниковой о том, что память о борцах-антифашистах должна жить вечно. От себя добавлю, как на земле легендарного Юрая Янышика, воспетого словацкими патриотами-будителями, так и на земле не менее легендарного Костуся Калиновского, первого белорусского патриота-журналиста. Осень – это, пожалуй, самое романтичное время года. Представьте себе только ярко-красочный пожар на Братиславских аллеях и умеренный шум трамвая возле здания редуты, вокруг которого местные кафе наполнены чарующими ароматами кондитерских изделий и венского кофе. В этой связи мне хочется задать вам ряд вопросов, касающихся жизни и творчества словацкого национального композитора Яна Львослава Беллы. В одной из интернет-энциклопедий я прочитала, что ваш гениальный композитор долгие годы жил за пределами исторических словацких земель. Пожалуйста, расскажите более подробно, если это возможно, о румынском периоде жизни Яна Львослава Беллы. Несколько лет тому назад в соседней с вами Австрийской республике отмечалось столетие присоединения Бургенланда, в связи с чем в рамках программы новогоднего концерта Венского филармонического оркестра под управлением блистательного дирижера современности Рикардо Мути мне довелось услышать фрагменты одного из главных произведений Яна Львослава Беллы под названием «Концертная пьеса в венгерском стиле». Расскажите, пожалуйста, хотя бы в двух словах об истории написания словацким композитором этого шедевра. И, конечно, я буду очень рад, если вы выделите часть своего эфирного времени и поставите запись концертной пьесы в венгерском стиле в эфире передачи РСИ на русском языке. Подарите, пожалуйста, мне и всем ценителям творчества Яна Львослава Беллы минуты истинного чуда, переносящего за счет немеркнущей партитуры на элегантно украшенные улицы новогодней и по-зимнему красивой Вены. Искренне ваш, Кирилл Сосновский. Кирилл, спасибо вам за чудесное письмо и поздравления с праздником, Днем Словацкого национального восстания. Этот день объединяет все поколения граждан Словакии, и мало кто сомневается в значимости этого события для истории нашей страны. А теперь к вашим вопросам о композиторе Яне Львославе Белле. Это на самом деле словацкий музыкальный гений. Композитор, хормейстер, дирижер, органист, преподаватель музыки и публицист в одном лице. Он оставил нам музыкальное наследие в виде более чем 200 произведений, включая единственную оперу «Ковач Виланд». Это произведение считается первой оперой словацкого композитора. И в этом году мы также отметили 95-летие ее мировой премьеры 28 апреля 1926 года на сцене Словацкого национального театра. Я не буду останавливаться на биографии композитора, поскольку Кирилл спрашивает нас о румынском периоде его жизни, поэтому буду придерживаться этой темы. С 1869 года Белла служил регентом хора и городским дирижером в Кремнице, где его таланту было негде развернуться, да, и приходилось сражаться с повседневностью, средств ни на что не хватало. Поэтому в 1881 году он принял более выгодное материальное предложение на работу в румынском, вернее, на службу в румынском Сибиу, в то время Трансильвания, где стал регентом хора, учителем музыки в реальной школе, дирижером местного музыкального общества «Музыкферайн» и хора «Германия». Работа в этом городе стала пиком его дирижерской карьеры. С 1905 года он поставил 19 опер Бетховена, Вебера, Моцарта, Верди, Вагнера и других композиторов с солистами, хором и оркестром, некоторые с 10 репризами, и дирижировал в среднем 4 оркестрово-вокальных концерта классической и романтической музыки в год. Белла переписывался со многими важными личностями, например, с Иоганном Брамсом, Эрнстом Дунани, Робертом Францем, Карлом Гольдмарком, Рихардом Штраусом, который, кстати, дирижировал его оперой «Судьба и идеал» в Айзенахе в 1890 году. В Сибиу Белла проработал почти 40 лет, где принял протестантизм и женился на дочери мещанина Августе Луизе Марии Велман. Кирилл, а сейчас я выполняю вашу просьбу. В нашем эфире звучит отрывок из концертной пьесы в венгерском стиле Яна Львослава Беллы. Вся пьеса длится более 10 минут, так что полностью мы не можем ее поставить из-за ограниченности по времени. Исполняет оркестр Словацкой филармонии.

0: Прозвучавшая концертная пьеса в венгерском стиле Яна Левослава Белы занимает важное место в творчестве композитора. Она была написана в Сибиу в 1893 году с намерением исполнить ее в Будапеште под управлением Артура Никиша. Это монументальная венгерская рапсодия с длинным оркестровым вступлением и энергичным инструментальным аллегро, которое вы услышали. И вместе с симфонической поэмой «Судьба и идеал» это произведение относится к вершинам оркестрового творчества Беллы. Другой информации о создании этой конкретной пьесы мне не удалось найти. В соцсетях вопросов не было, только комментарии. Вот, пожалуй, один. На сообщение о том, что в Словакии погода поставила новый температурный рекорд 42,2 градуса Цельсия, подписчик с ником «Позорователь» написал: «Наверное, можно было яичницу жарить на асфальте». Не пробовали, но, думаем, вполне было можно. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. Собственно, без ваших писем и рубрики «Обратная связь» не будет.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радмиром Мишей.

В летних выпусках музыкальных перекрестков мы рассказывали вам, друзья, о словацких летних песнях, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы, отпуска в Словакии более приятными. Сегодня вы услышите последние три песни из этой серии. Первая из них была написана в 1978 году. Ее записала Марика Гумбитова нетрадиционным для себя способом с группой «Тактики». Музыку сочинил участник группы Влада Колинич, а автором текста был Петер Гулдан. Это была последняя песня, родившаяся в результате их сотрудничества, начавшегося в 1977 году с песен «Случайная» и «Зимняя песенка». Их совместная летная песенка, то есть летняя песенка, получила признание в телепрограмме «Наших 9», а также звучала в других телевизионных выступлениях Марики. Однако она так и не была официально выпущена ни на одном носителе до 2024 года, когда Марика включила все три вышеупомянутые песни в сборник «Невиданные рарити», то есть «Неизданные раритеты» на двух CD. Старшее поколение может помнить ее по трансляции на чехословацком радио. Предлагаем вам ее послушать. Итак, летняя песенка исполняет Марика Гумбитова в сопровождении группы «Тактики».

После летней песни Марики Гомбитовой группы «Тактики» нас ждет аналогичная словацкая композиция, которая уже 22 года создает экзотическое настроение и пользуется большой популярностью у публики на концертах. Группа «Anti Smile» выпустила ее в 2004 году на своем 5-м альбоме, название которому она и дала – «Экзотика». Эта песня, которая благодаря своему жизнерадостному тексту и энергичной музыке уже много лет является частью почти каждого концерта «Anti Smile». Вместе с другими синглами, такими как «Капелла», «Думаю, это возможно» или «Улыбка и чай», эта песня обеспечила тогда Ивану Таслеру и его группе звание лучшего альбома 2004 года. Она послужила вдохновением для нового альбома «Экзотикана», который стал своего рода ее продолжением и был выпущен 20 лет спустя в 2024 году. Но теперь мы вернемся в 2004 год, и сейчас прозвучит песня «Экзотика» группы «Anti Smile» на слова Влада Карауса.

0: ráno je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: В заключение нашего сериала о словацких летних песнях и историях мы оставили, пожалуй, самый молодой летний хит. Песня была написана Матушем Фификом, лидером группы Сам Себоу. Очень быстро и на основании всего одного слова. Жизнерадостная и запоминающаяся летняя мелодия. Первым делом автор подумал о Кале, потому что его музыка была ему очень близка, и он высоко ценил его как исполнителя. Матуша отправил певцу демозаписи, и тот сразу же ответил, что ему понравилось, и что он будет работать над ней. Через несколько дней совместная песня вышла в свет. Это самый большой хит группы «Сам Себоу» на данный момент, который находится на музыкальной сцене с 2010 года и выпустил уже 5 студийных альбомов. Видеоклип на песню набрал более 10 миллионов просмотров. И вы можете услышать ее сегодня в нашей музыкальной рубрике. Надеемся, что это лето вы провели замечательно, именно так, как поют об этом группа «Сам Себоу» и «Кали». А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона в Братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша почтовая рубрика «Обратная связь», в которой мы обратимся к вашим письмам, друзья. В рубрике «Музыкальные перекрестки» мы предложим вашему вниманию последнюю часть сериала о летних словацких песнях. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что в ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Вот и лето прошло, как пелось в одной популярной песне прошлого века. Как всегда, 1 сентября дети пошли в школу. Правда, на этой неделе учителя их еще не нагружали. Надо же постепенно привыкать к строгому режиму. Да и требовалось время приобрести именно те пособия, которые требует конкретный учитель. Так что на этой неделе еще были переполнены родителями и самими школьниками магазины и отделы канцтоваров, чтобы с понедельника быть, так сказать, во всеоружии. Всем, кто пошел в школу, желаем удачного учебного года и переходим к вашим письмам, уважаемые слушатели. Начнем, пожалуй, с викторины «Живая вода». Вчера вы уже услышали имя победителя 7-го тура, вернее, победительницы. Этот тур был посвящен курорту «Диамант» в Дудинце. Повторю, что в этом туре победила Елена Крылова из Риги, Латвия, с чем ее еще раз с удовольствием поздравляем. Так что, друзья, участвуйте в викторине, можете как минимум выиграть призы от нашей радиостанции, а как максимум поехать на один из словацких курортов. По итогам 7-го тура в Дудинце сможет поехать слушатель английской редакции из США. В случае, если он откажется, сообщим имя альтернативного победителя. Так что еще не все потеряно. Например, на курорт Новый Смоковец в Высоких Татрах отправится наш слушатель Александр Козленко с Украины. Он тоже был альтернативным победителем 6-го тура. А поскольку Фабиен Батисти из Бельгии отказался от поездки, повезло Александру. Желаем ему приятного времяпрепровождения на татранском курорте. А мы ждем ваших ответов, друзья, на вопрос 8-го тура, который прозвучал в субботней программе. В 8-м туре мы рассказали о курорте Брусна, а конкурсный вопрос звучал следующим образом. Сколько целебных источников бьет в курортном парке в Брусна? Не откладывая в долгий ящик, присылайте нам свои ответы, друзья. Юрий Гаврилов из Таджикистана, город Турсунзаде, прислал имейл с подтверждением получения приза за победу в 4-м туре викторины «Живая вода». «С большим удовольствием подтверждаю, что я получил приз, две футболки, две пары носков, магнитный холодильник и значок. Большое спасибо вам за такие чудесные сувениры», – пишет Юрий. «Мы рады, что сувениры вам понравились. Продолжайте участвовать в наших викторинах». А сейчас к рапортам. В последние дни нами получены рапорты о прослушивании передач «Радио Словакия Интернешнл» от Карлоса Даниэля да Силвы из Бразилии, муниципалитет Фазенда Нова, Роба Денбура из города Хайненоорд, Нидерланды, Марека Писа из Польши, деревня Шебня. Квейсел-карты вам уже отправили. Письмо от нашего постоянного слушателя Кирилла Сосновского. Вот что он пишет. «Здравствуйте, дорогие сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня Словацкого национального восстания. Как правнук белорусского партизана времен Второй мировой войны Ивана Ивановича Сосновского, я полностью солидарен со словами Татьяны Житниковой о том, что память о борцах-антифашистах должна жить вечно. От себя добавлю, как на земле легендарного Юрая Янышика, воспетого словацкими патриотами-будителями, так и на земле не менее легендарного Костуся Калиновского, первого белорусского патриота-журналиста. Осень – это, пожалуй, самое романтичное время года. Представьте себе только ярко-красочный пожар на Братиславских аллеях и умеренный шум трамвая возле здания редуты, вокруг которого местные кафе наполнены чарующими ароматами кондитерских изделий и венского кофе. В этой связи мне хочется задать вам ряд вопросов, касающихся жизни и творчества словацкого национального композитора Яна Львослава Беллы. В одной из интернет-энциклопедий я прочитала, что ваш гениальный композитор долгие годы жил за пределами исторических словацких земель. Пожалуйста, расскажите более подробно, если это возможно, о румынском периоде жизни Яна Львослава Беллы. Несколько лет тому назад в соседней с вами Австрийской республике отмечалось столетие присоединения Бургенланда, в связи с чем в рамках программы новогоднего концерта Венского филармонического оркестра под управлением блистательного дирижера современности Рикардо Мути мне довелось услышать фрагменты одного из главных произведений Яна Львослава Беллы под названием «Концертная пьеса в венгерском стиле». Расскажите, пожалуйста, хотя бы в двух словах об истории написания словацким композитором этого шедевра. И, конечно, я буду очень рад, если вы выделите часть своего эфирного времени и поставите запись концертной пьесы в венгерском стиле в эфире передачи РСИ на русском языке. Подарите, пожалуйста, мне и всем ценителям творчества Яна Львослава Беллы минуты истинного чуда, переносящего за счет немеркнущей партитуры на элегантно украшенные улицы новогодней и по-зимнему красивой Вены. Искренне ваш, Кирилл Сосновский. Кирилл, спасибо вам за чудесное письмо и поздравления с праздником, Днем Словацкого национального восстания. Этот день объединяет все поколения граждан Словакии, и мало кто сомневается в значимости этого события для истории нашей страны. А теперь к вашим вопросам о композиторе Яне Львославе Белле. Это на самом деле словацкий музыкальный гений. Композитор, хормейстер, дирижер, органист, преподаватель музыки и публицист в одном лице. Он оставил нам музыкальное наследие в виде более чем 200 произведений, включая единственную оперу «Ковач Виланд». Это произведение считается первой оперой словацкого композитора. И в этом году мы также отметили 95-летие ее мировой премьеры 28 апреля 1926 года на сцене Словацкого национального театра. Я не буду останавливаться на биографии композитора, поскольку Кирилл спрашивает нас о румынском периоде его жизни, поэтому буду придерживаться этой темы. С 1869 года Белла служил регентом хора и городским дирижером в Кремнице, где его таланту было негде развернуться, да, и приходилось сражаться с повседневностью, средств ни на что не хватало. Поэтому в 1881 году он принял более выгодное материальное предложение на работу в румынском, вернее, на службу в румынском Сибио, в то время Трансильвания, где стал регентом хора, учителем музыки в реальной школе, дирижером местного музыкального общества «Музикферайн» и хора «Германия». Работа в этом городе стала пиком его дирижерской карьеры. С 1905 года он поставил 19 опер Бетховена, Вебера, Моцарта, Верди, Вагнера и других композиторов с солистами, хором и оркестром, некоторые с 10 репризами, и дирижировал в среднем 4 оркестрово-вокальных концерта классической и романтической музыки в год. Белла переписывался со многими важными личностями, например, с Иоганном Брамсом, Эрнстом Дунани, Робертом Францем, Карлом Гольдмарком, Рихардом Штраусом, который, кстати, дирижировал его оперой «Судьба и идеал» в Айзенахе в 1890 году. В Сибио Белла проработал почти 40 лет, где принял протестантизм и женился на дочери мещанина Августе Луизе Марии Велман. Кирилл, а сейчас я выполняю вашу просьбу. В нашем эфире звучит отрывок из концертной пьесы в венгерском стиле Яна Львослава Беллы. Вся пьеса длится более 10 минут, так что полностью мы не можем ее поставить из-за ограниченности по времени. Исполняет оркестр Словацкой филармонии.

0: Прозвучавшая концертная пьеса в венгерском стиле Яна Левослава Белы занимает важное место в творчестве композитора. Она была написана в Сибиу в 1893 году с намерением исполнить ее в Будапеште под управлением Артура Никиша. Это монументальная венгерская рапсодия с длинным оркестровым вступлением и энергичным инструментальным аллегро, который вы услышали. И вместе с симфонической поэмой «Судьба и идеал» это произведение относится к вершинам оркестрового творчества Беллы. Другой информации о создании этой конкретной пьесы мне не удалось найти. В соцсетях вопросов не было, только комментарии. Вот, пожалуй, один. На сообщение о том, что в Словакии погода поставила новый температурный рекорд 42,2 градуса Цельсия, подписчик с ником Позорователь написал: «Наверное, можно было яичницу жарить на асфальте». Не пробовали, но, думаем, вполне было можно. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. Собственно, без ваших писем и рубрики «Обратная связь» не будет.
1: Радио Словакия International.
0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радмиром Мишей.

В летних выпусках музыкальных перекрестков мы рассказывали вам, друзья, о словацких летних песнях, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы, отпуска в Словакии более приятными. Сегодня вы услышите последние три песни из этой серии. Первая из них была написана в 1978 году. Ее записала Марика Гомбитова нетрадиционным для себя способом с группой «Тактики». Музыку сочинил участник группы Владо Колинич, а автором текста был Петер Гулдан. Это была последняя песня, родившаяся в результате их сотрудничества, начавшегося в 1977 году с песен «Случайная» и «Зимняя песенка». Их совместная летная песничка, то есть летняя песенка, получила признание в телепрограмме «Наших 9», а также звучала в других телевизионных выступлениях Марики. Однако она так и не была официально выпущена ни на одном носителе до 2024 года, когда Марика включила все три вышеупомянутые песни в сборник «Невиданные рариты», то есть неизданные раритеты, на двух CD. Старшее поколение может помнить ее по трансляции на чехословацком радио. Предлагаем вам ее послушать. Итак, летняя песенка исполняет Марика Гомбитова в сопровождении группы «Тактики».

После летней песни Марики Гомбитовой группы «Тактики» нас ждет аналогичная словацкая композиция, которая уже 22 года создает экзотическое настроение и пользуется большой популярностью у публики на концертах. Группа «Антисмайл» выпустила ее в 2004 году на своем 5-м альбоме, название которому она и дала – «Экзотика». Это песня, которая благодаря своему жизнерадостному тексту и энергичной музыке уже много лет является частью почти каждого концерта «Антисмайл». Вместе с другими синглами, такими как «Капелла», «Думаю, это возможно» или «Улыбка и чай», эта песня обеспечила тогда Ивану Таслеру и его группе звание лучшего альбома 2004 года. Она послужила вдохновением для нового альбома «Экзотикана», который стал своего рода ее продолжением и был выпущен 20 лет спустя в 2024 году. Но теперь мы вернемся в 2004 год, и сейчас прозвучит песня «Экзотика» группы «Антисмайл» на слова Влада Карауса.

0: ráno je krajšie než predtým. Nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: В заключении нашего сериала о словацких летних песнях и историях мы оставили, пожалуй, самый молодой летний хит. Песня была написана Матушем Фификом, лидером группы Сам Себо. Очень быстро и на основании всего одного слова. Жизнерадостная и запоминающаяся летняя мелодия. Первым делом автор подумал о Кале, потому что его музыка была ему очень близка, и он высоко ценил его как исполнителя. Матуша отправил певцу демозаписи, и тот сразу же ответил, что ему понравилось, и что он будет работать над ней. Через несколько дней совместная песня вышла в свет. Это самый большой хит группы Сам Себо на данный момент, который находится на музыкальной сцене с 2010 года и выпустил уже 5 студийных альбомов. Видеоклип на песню набрал более 10 миллионов просмотров. И вы можете услышать ее сегодня в нашей музыкальной рубрике. Надеемся, что это лето вы провели замечательно. Именно так, как поют об этом группа Сам Себо и Кали. А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша почтовая рубрика «Обратная связь», в которой мы обратимся к вашим письмам, друзья. В рубрике «Музыкальные перекрестки» мы предложим вашему вниманию последнюю часть сериала о летних словацких песнях. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что в ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Вот и лето прошло, как пелось в одной популярной песне прошлого века. Как всегда, 1 сентября дети пошли в школу. Правда, на этой неделе учителя их еще не нагружали. Надо же постепенно привыкать к строгому режиму. Да и требовалось время приобрести именно те пособия, которые требует конкретный учитель. Так что на этой неделе еще были переполнены родителями и самими школьниками магазины и отделы канцтоваров, чтобы с понедельника быть, так сказать, во всеоружии. Всем, кто пошел в школу, желаем удачного учебного года и переходим к вашим письмам, уважаемые слушатели. Начнем, пожалуй, с викторины «Живая вода». Вчера вы уже услышали имя победителя 7-го тура, вернее, победительницы. Этот тур был посвящен курорту «Диамант» в Дудинце. Повторю, что в этом туре победила Елена Крылова из Риги, Латвия, с чем ее еще раз с удовольствием поздравляем. Так что, друзья, участвуйте в викторине, можете как минимум выиграть призы от нашей радиостанции, а как максимум поехать на один из словацких курортов. По итогам 7-го тура в Дудинце сможет поехать слушатель английской редакции из США. В случае, если он откажется, сообщим имя альтернативного победителя. Так что еще не все потеряно. Например, на курорт Новый Смоковец в Высоких Татрах отправится наш слушатель Александр Козленко с Украины. Он тоже был альтернативным победителем 6-го тура. А поскольку Фабиен Батисти из Бельгии отказался от поездки, повезло Александру. Желаем ему приятного времяпрепровождения на татранском курорте. А мы ждем ваших ответов, друзья, на вопрос 8-го тура, который прозвучал в субботней программе. В 8-м туре мы рассказали о курорте Брусна, а конкурсный вопрос звучал следующим образом. Сколько целебных источников бьет в курортном парке Брусна? Не откладывая в долгий ящик, присылайте нам свои ответы, друзья. Юрий Гаврилов из Таджикистана, город Турсунзаде, прислал имейл с подтверждением получения приза за победу в 4-м туре викторины «Живая вода». «С большим удовольствием подтверждаю, что я получил приз, две футболки, две пары носков, магнитный холодильник и значок. Большое спасибо вам за такие чудесные сувениры», – пишет Юрий. «Мы рады, что сувениры вам понравились. Продолжайте участвовать в наших викторинах». А сейчас к рапортам. В последние дни нами получены рапорты о прослушивании передач «Радио Словакия Интернешнл» от Карлоса Даниэля да Силвы из Бразилии, муниципалитет Фазенда-Нова, Роба Денбура из города Хайненоорд, Нидерланды, Марека Писа из Польши, деревня Шебня. QSL-карты вам уже отправили. Письмо от нашего постоянного слушателя Кирилла Сосновского. Вот что он пишет. «Здравствуйте, дорогие сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня Словацкого национального восстания. Как правнук белорусского партизана времен Второй мировой войны Ивана Ивановича Сосновского, я полностью солидарен со словами Татьяны Житниковой о том, что память о борцах-антифашистах должна жить вечно. От себя добавлю, как на земле легендарного Юрая Янышика, воспетого словацкими патриотами-будителями, так и на земле не менее легендарного Костуся Калиновского, первого белорусского патриота-журналиста. Осень – это, пожалуй, самое романтичное время года. Представьте себе только ярко-красочный пожар на Братиславских аллеях и умеренный шум трамвая возле здания редуты, вокруг которого местные кафе наполнены чарующими ароматами кондитерских изделий и венского кофе. В этой связи мне хочется задать вам ряд вопросов, касающихся жизни и творчества словацкого национального композитора Яна Львослава Беллы. В одной из интернет-энциклопедий я прочитала, что ваш гениальный композитор долгие годы жил за пределами исторических словацких земель. Пожалуйста, расскажите более подробно, если это возможно, о румынском периоде жизни Яна Львослава Беллы. Несколько лет тому назад в соседней с вами Австрийской республике отмечалось столетие присоединения Бургенланда, в связи с чем в рамках программы новогоднего концерта Венского филармонического оркестра под управлением блистательного дирижера современности Рикардо Мути мне довелось услышать фрагменты одного из главных произведений Яна Львослава Беллы под названием «Концертная пьеса в венгерском стиле». Расскажите, пожалуйста, хотя бы в двух словах об истории написания словацким композитором этого шедевра. И, конечно, я буду очень рад, если вы выделите часть своего эфирного времени и поставите запись концертной пьесы в венгерском стиле в эфире передачи РСИ на русском языке. Подарите, пожалуйста, мне и всем ценителям творчества Яна Львослава Беллы минуты истинного чуда, переносящего за счет немеркнущей партитуры на элегантно украшенные улицы новогодней и по-зимнему красивой Вены. Искренне ваш, Кирилл Сосновский. Кирилл, спасибо вам за чудесное письмо и поздравления с праздником, Днем Словацкого национального восстания. Этот день объединяет все поколения граждан Словакии, и мало кто сомневается в значимости этого события для истории нашей страны. А теперь к вашим вопросам о композиторе Яне Львославе Белле. Это на самом деле словацкий музыкальный гений. Композитор, хормейстер, дирижер, органист, преподаватель музыки и публицист в одном лице. Он оставил нам музыкальное наследие в виде более чем 200 произведений, включая единственную оперу «Ковач Виланд». Это произведение считается первой оперой словацкого композитора. И в этом году мы также отметили 95-летие ее мировой премьеры 28 апреля 1926 года на сцене Словацкого национального театра. Я не буду останавливаться на биографии композитора, поскольку Кирилл спрашивает нас о румынском периоде его жизни, поэтому буду придерживаться этой темы. С 1869 года Белла служил регентом хора и городским дирижером в Кремнице, где его таланту было негде развернуться, да, и приходилось сражаться с повседневностью, средств ни на что не хватало. Поэтому в 1881 году он принял более выгодное материальное предложение на работу в румынском, вернее, на службу в румынском Сибио, в то время Трансильвания, где стал регентом хора, учителем музыки в реальной школе, дирижером местного музыкального общества «Музыкферайн» и хора «Германия». Работа в этом городе стала пиком его дирижерской карьеры. С 1905 года он поставил 19 опер Бетховена, Вебера, Моцарта, Верди, Вагнера и других композиторов с солистами, хором и оркестром, некоторые с 10 репризами, и дирижировал в среднем 4 оркестрово-вокальных концерта классической и романтической музыки в год. Белла переписывался со многими важными личностями, например, с Иоганном Брамсом, Эрнстом Дунани, Робертом Францем, Карлом Гольдмарком, Рихардом Штраусом, который, кстати, дирижировал его оперой «Судьба и идеал» в Эйзенахе в 1890 году. В Сибио Белла проработал почти 40 лет, где принял протестантизм и женился на дочери мещанина Августе Луизе Марии Велман. Кирилл, а сейчас я выполняю вашу просьбу. В нашем эфире звучит отрывок из концертной пьесы в венгерском стиле Яна Львослава Беллы. Вся пьеса длится более 10 минут, так что полностью мы не можем ее поставить из-за ограниченности по времени. Исполняет оркестр Словацкой филармонии.

0: Прозвучавшая концертная пьеса в венгерском стиле Яна Левослава Белы занимает важное место в творчестве композитора. Она была написана в Сибиу в 1893 году с намерением исполнить ее в Будапеште под управлением Артура Никиша. Это монументальная венгерская рапсодия с длинным оркестровым вступлением и энергичным инструментальным аллегро, которое вы услышали. И вместе с симфонической поэмой «Судьба и идеал» это произведение относится к вершинам оркестрового творчества Беллы. Другой информации о создании этой конкретной пьесы мне не удалось найти. В соцсетях вопросов не было, только комментарии. Вот, пожалуй, один. На сообщение о том, что в Словакии погода поставила новый температурный рекорд 42,2 градуса Цельсия, подписчик с ником Позорователь написал: «Наверное, можно было яичницу жарить на асфальте». Не пробовали, но, думаем, вполне было можно. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. Собственно, без ваших писем и рубрики «Обратная связь» не будет.
1: Радио Словакия International.
0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радмиром Мишей.

В летних выпусках музыкальных перекрестков мы рассказывали вам, друзья, о словацких летних песнях, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы, отпуска в Словакии более приятными. Сегодня вы услышите последние три песни из этой серии. Первая из них была написана в 1978 году. Ее записала Марика Гомбитова нетрадиционным для себя способом с группой «Тактики». Музыку сочинил участник группы Влада Колинич, а автором текста был Петер Гулдан. Это была последняя песня, родившаяся в результате их сотрудничества, начавшегося в 1977 году с песен «Случайная» и «Зимняя песенка». Их совместная летная песничка, то есть летняя песенка, получила признание в телепрограмме «Наших 9», а также звучала в других телевизионных выступлениях Марики. Однако она так и не была официально выпущена ни на одном носителе до 2024 года, когда Марика включила все три вышеупомянутые песни в сборник «Невиданные рариты», то есть неизданные раритеты, на двух CD. Старшее поколение может помнить ее по трансляции на чехословацком радио. Предлагаем вам ее послушать. Итак, летняя песенка исполняет Марика Гомбитова в сопровождении группы «Тактики».

После летней песни Марики Гомбиковой группы «Тактики» нас ждет энергичная словацкая композиция, которая уже 22 года создает экзотическое настроение и пользуется большой популярностью у публики на концертах. Группа «Empty Smile» выпустила ее в 2004 году на своем 5-м альбоме, название которому она и дала – «Экзотика». Эта песня, которая благодаря своему жизнерадостному тексту и энергичной музыке уже много лет является частью почти каждого концерта «Empty Smile». Вместе с другими синглами, такими как «Капелла», «Думаю, это возможно» или «Улыбка и чай», эта песня обеспечила тогда Ивану Таслеру и его группе звание лучшего альбома 2004 года. Она послужила вдохновением для нового альбома «Экзотикана», который стал своего рода ее продолжением и был выпущен 20 лет спустя в 2024 году. Но теперь мы вернемся в 2004 год, и сейчас прозвучит песня «Экзотика» группы «Empty Smile» на слова Влада Крауса.

0: Áno, je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: В заключение нашего сериала о словацких летних песнях и историях мы оставили, пожалуй, самый молодой летний хит. Песня была написана Матушем Фификом, лидером группы Сам Себо. Очень быстро и на основании всего одного слова. Жизнерадостная и запоминающаяся летняя мелодия. Первым делом автор подумал о Кале, потому что его музыка была ему очень близка, и он высоко ценил его как исполнителя. Матуша отправил певцу демозапись, и тот сразу же ответил, что ему понравилось, и что он будет работать над ней. Через несколько дней совместная песня вышла в свет. Это самый большой хит группы «Сам Себо» на данный момент, который находится на музыкальной сцене с 2010 года и выпустил уже 5 студийных альбомов. Видеоклип на песню набрал более 10 миллионов просмотров. И вы можете услышать ее сегодня в нашей музыкальной рубрике. Надеемся, что это лето вы провели замечательно. Именно так, как поют об этом группа «Сам Себо» и «Кали». А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдул Арут. Всем мира и добра. Услышимся.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Мытна 1, PO Box 55, 817-55 Братислава, Словакия. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете, через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, друзья. У микрофона в братиславской студии Алена Ганева. За звукооператорским пультом работает Абдулла Рут. Вначале коротко о содержании нашей программы. Вначале в эфир выйдет наша почтовая рубрика «Обратная связь», в которой мы обратимся к вашим письмам, друзья. В рубрике «Музыкальные перекрестки» мы предложим вашему вниманию последнюю часть сериала о летних словацких песнях. Вот такой будет наша программа. Надеемся, дорогие друзья, что в ближайшие полчаса вы проведете с нами с Радио Словакия Интернешнл. Приятного вам прослушивания!
0: Обратная связь.
1: Вот и лето прошло, как пелось в одной популярной песне прошлого века. Как всегда, 1 сентября дети пошли в школу. Правда, на этой неделе учителя их еще не нагружали. Надо же постепенно привыкать к строгому режиму. Да и требовалось время приобрести именно те пособия, которые требует конкретный учитель. Так что на этой неделе еще были переполнены родителями и самими школьниками магазины и отделы канцтоваров, чтобы с понедельника быть, так сказать, во всеоружии. Всем, кто пошел в школу, желаем удачного учебного года и переходим к вашим письмам, уважаемые слушатели. Начнем, пожалуй, с викторины «Живая вода». Вчера вы уже услышали имя победителя 7-го тура, вернее, победительницы. Этот тур был посвящен курорту «Диамант» в Дудинце. Повторю, что в этом туре победила Елена Крылова из Риги, Латвия, с чем ее еще раз с удовольствием поздравляем. Так что, друзья, участвуйте в викторине, можете как минимум выиграть призы от нашей радиостанции, а как максимум поехать на один из словацких курортов. По итогам 7-го тура в Дудинце сможет поехать слушатель английской редакции из США. В случае, если он откажется, сообщим имя альтернативного победителя. Так что еще не все потеряно. Например, на курорт Новый Смоковец в Высоких Татрах отправится наш слушатель Александр Козленко с Украины. Он тоже был альтернативным победителем 6-го тура. А поскольку Фабиан Батисти из Бельгии отказался от поездки, повезло Александру. Желаем ему приятного времяпрепровождения на татранском курорте. А мы ждем ваших ответов, друзья, на вопрос 8-го тура, который прозвучал в субботней программе. В 8-м туре мы рассказали о курорте Брусна, а конкурсный вопрос звучал следующим образом. Сколько целебных источников бьет в курортном парке Брусна? Не откладывая в долгий ящик, присылайте нам свои ответы, друзья. Юрий Гаврилов из Таджикистана, город Турсунзаде, прислал имейл с подтверждением получения приза за победу в 4-м туре викторины «Живая вода». «С большим удовольствием подтверждаю, что я получил приз, две футболки, две пары носков, магнит на холодильник и значок. Большое спасибо вам за такие чудесные сувениры», – пишет Юрий. «Мы рады, что сувениры вам понравились. Продолжайте участвовать в наших викторинах». А сейчас к рапортам. В последние дни нами получены рапорты о прослушивании передач «Радио Словакия Интернешнл» от Карлоса Даниэля да Силвы из Бразилии, муниципалитет Фазенда-Нова, Роба Денбура из города Хайненоорд, Нидерланды, Марека Писа из Польши, деревня Шебня. Квейсел-карты вам уже отправили. Письмо от нашего постоянного слушателя Кирилла Сосновского. Вот что он пишет. «Здравствуйте, дорогие сотрудники русской редакции Международного радио Словакии. Примите мои сердечные поздравления по случаю Дня Словацкого национального восстания. Как правнук белорусского партизана времен Второй мировой войны Ивана Ивановича Сосновского, я полностью солидарен со словами Татьяны Житниковой о том, что память о борцах-антифашистах должна жить вечно. От себя добавлю, как на земле легендарного Юрая Янышика, воспетого словацкими патриотами-будителями, так и на земле не менее легендарного Костуся Калиновского, первого белорусского патриота-журналиста. Осень – это, пожалуй, самое романтичное время года. Представьте себе только ярко-красочный пожар на Братиславских аллеях и умеренный шум трамвая возле здания редуты, вокруг которого местные кафе наполнены чарующими ароматами кондитерских изделий и венского кофе. В этой связи мне хочется задать вам ряд вопросов, касающихся жизни и творчества словацкого национального композитора Яна Львослава Беллы. В одной из интернет-энциклопедий я прочитала, что ваш гениальный композитор долгие годы жил за пределами исторических словацких земель. Пожалуйста, расскажите более подробно, если это возможно, о румынском периоде жизни Яна Львослава Беллы. Несколько лет тому назад в соседней с вами Австрийской республике отмечалось столетие присоединения Бургенланда, в связи с чем в рамках программы новогоднего концерта Венского филармонического оркестра под управлением блистательного дирижера современности Рикардо Мути мне довелось услышать фрагменты одного из главных произведений Яна Львослава Беллы под названием «Концертная пьеса в венгерском стиле». Расскажите, пожалуйста, хотя бы в двух словах об истории написания словацким композитором этого шедевра. И, конечно, я буду очень рад, если вы выделите часть своего эфирного времени и поставите запись концертной пьесы в венгерском стиле в эфире передачи РСИ на русском языке. Подарите, пожалуйста, мне и всем ценителям творчества Яна Львослава Беллы минуты истинного чуда, переносящего за счет немеркнущей партитуры на элегантно украшенные улицы новогодней и по-зимнему красивой Вены. Искренне ваш, Кирилл Сосновский. Кирилл, спасибо вам за чудесное письмо и поздравления с праздником, Днем Словацкого национального восстания. Этот день объединяет все поколения граждан Словакии, и мало кто сомневается в значимости этого события для истории нашей страны. А теперь к вашим вопросам о композиторе Яне Львославе Белле. Это на самом деле словацкий музыкальный гений. Композитор, хормейстер, дирижер, органист, преподаватель музыки и публицист в одном лице. Он оставил нам музыкальное наследие в виде более чем 200 произведений, включая единственную оперу «Ковач Виланд». Это произведение считается первой оперой словацкого композитора. И в этом году мы также отметили 95-летие ее мировой премьеры 28 апреля 1926 года на сцене Словацкого национального театра. Я не буду останавливаться на биографии композитора, поскольку Кирилл спрашивает нас о румынском периоде его жизни, поэтому буду придерживаться этой темы. С 1869 года Белла служил регентом хора и городским дирижером в Кремнице, где его таланту было негде развернуться, да, и приходилось сражаться с повседневностью, средств ни на что не хватало. Поэтому в 1881 году он принял более выгодное материальное предложение на работу в румынском, вернее, на службу в румынском Сибио, в то время Трансильвания, где стал регентом хора, учителем музыки в реальной школе, дирижером местного музыкального общества «Музыкферайн» и хора «Германия». Работа в этом городе стала пиком его дирижерской карьеры. С 1905 года он поставил 19 опер Бетховена, Вебера, Моцарта, Верди, Вагнера и других композиторов с солистами, хором и оркестром, некоторые с 10 репризами, и дирижировал в среднем 4 оркестрово-вокальных концерта классической и романтической музыки в год. Белла переписывался со многими важными личностями, например, с Иоганном Брамсом, Эрнстом Дунани, Робертом Францем, Карлом Гольдмарком, Рихардом Штраусом, который, кстати, дирижировал его оперой «Судьба и идеал» в Айзенахе в 1890 году. В Сибио Белла проработал почти 40 лет, где принял протестантизм и женился на дочери мещанина Августе Луизе Марии Велман. Кирилл, а сейчас я выполняю вашу просьбу. В нашем эфире звучит отрывок из концертной пьесы в венгерском стиле Яна Львослава Беллы. Вся пьеса длится более 10 минут, так что полностью мы не можем ее поставить из-за ограниченности по времени. Исполняет оркестр Словацкой филармонии.

0: Прозвучавшая концертная пьеса в венгерском стиле Яна Левослава Белы занимает важное место в творчестве композитора. Она была написана в Сибиу в 1893 году с намерением исполнить ее в Будапеште под управлением Артура Никиша. Это монументальная венгерская рапсодия с длинным оркестровым вступлением и энергичным инструментальным аллегро, который вы услышали. И вместе с симфонической поэмой «Судьба и идеал» это произведение относится к вершинам оркестрового творчества Беллы. Другой информации о создании этой конкретной пьесы мне не удалось найти. В соцсетях вопросов не было, только комментарии. Вот, пожалуй, один. На сообщение о том, что в Словакии погода поставила новый температурный рекорд 42,2 градуса Цельсия, подписчик с ником «Позорователь» написал: «Наверное, можно было яичницу жарить на асфальте». Не пробовали, но, думаем, вполне было можно. Дорогие друзья, спасибо всем, кто нам пишет. Продолжайте делать и дальше. Собственно, без ваших писем и рубрики «Обратная связь» не будет.
1: Радио Словакия Интернешнл.
0: Дорогие друзья, вы слушаете программу Международного радио Словакии. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию музыкальную рубрику, которую мы готовим вместе с нашим музыкальным редактором Радмиром Мишей.

В летних выпусках музыкальных перекрестков мы рассказывали вам, друзья, о словацких летних песнях, которые когда-то делали или до сих пор делают летние каникулы, отпуска в Словакии более приятными. Сегодня вы услышите последние три песни из этой серии. Первая из них была написана в 1978 году. Ее записала Марика Гумбитова нетрадиционным для себя способом с группой «Тактики». Музыку сочинил участник группы Владо Колинич, а автором текста был Петер Гулдан. Это была последняя песня, родившаяся в результате их сотрудничества, начавшегося в 1977 году с песен «Случайная» и «Зимняя песенка». Их совместная летная песничка, то есть летняя песенка, получила признание в телепрограмме «Наших 9», а также звучала в других телевизионных выступлениях Марики. Однако она так и не была официально выпущена ни на одном носителе до 2024 года, когда Марика включила все три вышеупомянутые песни в сборник «Невиданные рариты», то есть «Неизданные раритеты» на двух CD. Старшее поколение может помнить ее по трансляции на чехословацком радио. Предлагаем вам ее послушать. Итак, летняя песенка исполняет Марика Гумбитова в сопровождении группы «Тактики».

После летней песни Марики Гомбитовой группы «Тактики» нас ждет энергичная словацкая композиция, которая уже 22 года создает экзотическое настроение и пользуется большой популярностью у публики на концертах. Группа «Empty Smile» выпустила ее в 2004 году на своем 5-м альбоме, название которому она и дала – «Экзотика». Это песня, которая благодаря своему жизнерадостному тексту и энергичной музыке уже много лет является частью почти каждого концерта «Empty Smile». Вместе с другими синглами, такими как «Капелла», «Думаю, это возможно» или «Улыбка и чай», эта песня обеспечила тогда Ивану Таслеру и его группе звание лучшего альбома 2004 года. Она послужила вдохновением для нового альбома «Экзотикана», который стал своего рода ее продолжением и был выпущен 20 лет спустя в 2024 году. Ну, а теперь мы вернемся в 2004 год, и сейчас прозвучит песня «Экзотика» группы «Empty Smile» на слова Влада Карауса.

0: No je krajšie než predtým, nech pri sebe mám tých, čo sú pre mňa všetkým. Chcem byť len šťastný a byť nad vodou, s úsmevom na tvári a s pohodou.
1: В заключение нашего сериала о словацких летних песнях и историях мы оставили, пожалуй, самый молодой летний хит. Песня была написана Матушем Фификом, лидером группы Сам Себоу. Очень быстро и на основании всего одного слова. Жизнерадостная и запоминающаяся летняя мелодия. Первым делом автор подумал о Кале, потому что его музыка была ему очень близка, и он высоко ценил его как исполнителя. Матуша отправил певцу демозаписи, и тот сразу же ответил, что ему понравилось, и что он будет работать над ней. Через несколько дней совместная песня вышла в свет. Это самый большой хит группы «Сам Себоу» на данный момент, который находится на музыкальной сцене с 2010 года и выпустил уже 5 студийных альбомов. Видеоклип на песню набрал более 10 миллионов просмотров. И вы можете услышать ее сегодня в нашей музыкальной рубрике. Надеемся, что это лето вы провели замечательно. Именно так, как поют об этом группа Сам Себоу и Кали. А наша программа подошла к концу. Уважаемые слушатели, мы прощаемся с вами до следующего эфира. Над передачей работали Алена Ганева, Радомир Миша и Абдулла Рут. Всем мира и добра. Услышимся.
2: Наш адрес: Radio Slovakia International, STVR, Mytna 1, PO Box 55, 817-55 Bratislava, Slovakia. Электронная почта rsi_russian@stvr.sk. Слушать нас можно на нашей странице в интернете через спутник, на коротких волнах и на DAB+. Более подробная информация на сайте rsi.sk.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: После своего участия в аналитической программе словацкого радио Петр Пеллегрини заявил, что Запад совместно с Украиной должен больше говорить с Россией в поисках дипломатического выхода из войны. Президент понимает, для чего Киев наносит удары по российской территории и стремится сесть за стол переговоров на равных, однако заметил, что конфликт начинает выходить за пределы Украины и грозит эскалацией. Министерство иностранных дел Словакии выразило официальный протест в связи с российской атакой в Киеве, произошедшей в непосредственной близости от зданий, используемых словацкой дипломатической миссией. Как сообщил глава МИД Юрай Бланар, в ведомство был вызван посол России. Москву призвали воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу безопасность мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Речь идет об ударе реактивным беспилотником по зданию Службы безопасности Украины, расположенному недалеко от консульского отдела посольства Словакии. Министр образования, исследования, развития и молодежи Словакии Томаш Друкер назвал большой честью для страны проведение в Братиславе международной презентации результатов исследования PISA-2025. Впервые итоги тестирования 15-летних школьников для стран Центральной и Восточной Европы, Северной Европы и Центральной Азии будут представлены на региональном уровне именно в словацкой столице. По словам министра, это свидетельствует о признании роли региона и проводимых в Словакии реформ в сфере образования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что принятие государственного бюджета является общей ответственностью всей правящей коалиции, а не только партии СМЕР-СД, номинантом которой является нынешний министр финансов. По его словам, при подготовке бюджета необходимо отказаться от популистских инициатив, связанных с новыми расходами или отменой налогов. Фицо подчеркнул, что власти намерены соблюдать финансовые обязательства страны как члена Евросоюза, однако не рассматривают достижения сбалансированного бюджета как самоцель. Переговоры по параметрам бюджета продолжатся на следующей неделе. Словацкая компания Powerful Medical представила систему PM-кардио на основе искусственного интеллекта, которая помогает врачам быстро выявлять сердечно-сосудистые заболевания и признаки инфаркта. Как сообщили разработчики и министр здравоохранения Словакии Камил Шашко, с начала 2025 года технология помогла идентифицировать более 250 тысяч случаев инфаркта. Система анализирует данные ЭКГ за считанные секунды и способна распознать свыше 50 различных диагнозов, что особенно важно на этапе оказания неотложной помощи, когда доступ к профильным специалистам может быть ограничен. По данным разработчиков, PM-кардио уже используют более 200 тысяч медицинских работников по всему миру, а сама технология сертифицирована в Европе и получила разрешение на выход на рынок США. В Словакии этой осенью начнется масштабная кампания по борьбе с инвазивными и чужеродными видами животных в 13 охраняемых орнитологических территориях страны. Проект, который реализует Словацкое орнитологическое общество BirdLife Словакия, Словацкая охотничья палата и власти Братиславы в рамках программы LIFE, направлен на защиту популяции редких птиц, страдающих от распространения инвазивных хищников. По словам представителей проекта, без своевременных мер страна рискует утратить часть своих уникальных природных богатств. Основными объектами контроля станут внутриамериканская норка, енотовидная собака и енот-полоскун, численность которых, согласно мониторингу, остается высокой и оказывает негативное влияние на местные экосистемы. В проект вовлечены пользователи охотничьих угодий и специалисты по охране природы, которые создают местные рабочие группы в каждом из охраняемых районов. Организаторы рассчитывают, что программа не только поможет сохранить 17 уязвимых видов птиц, но и станет основой для долгосрочного сотрудничества в сфере защиты биоразнообразия.
0: Тема дня.
1: Согласно оценкам аналитиков, цены на квартиры и дома в Словакии будут расти в ближайшие кварталы. Такой вывод они делают на фоне новых данных о жилищном строительстве, которые показывают, предложение на рынке по-прежнему заметно отстает от спроса. Во втором квартале этого года в стране было завершено строительство 2368 квартир и домов. Это более чем на треть меньше, чем годом ранее. По сравнению со средним уровнем за последние 10 лет отставание превышает 40%. Более того, это самый низкий показатель для второго квартала с 2000 года. Аналитик Wood & Company Эва Садовская считает, что рост цен продолжится, хотя его темпы, вероятно, постепенно начнут снижаться. По ее словам, рынок поддерживают сразу несколько факторов. Прежде всего, спрос все еще значительно превышает предложение. В последние годы потребность в жилье была выше числа реально построенных квартир. Дополнительный импульс с 2024 года дал и спад процентных ставок, который повысил интерес покупателей к ипотеке. Свою роль играют и рост зарплат, и сравнительно низкая безработица. В банке «Словенская спорительная» также ожидают дальнейшего подорожания жилья, но без прежнего разгона. Аналитик банка Мариан Кочиш отмечает, пространство для двузначного роста цен постепенно сужается. Более слабый экономический рост и более дорогое финансирование будут сдерживать спрос. Но пока строительство не оживится, заметнее, ограниченное предложение, скорее всего, и дальше будет толкать цены вверх. Эксперты подчеркивают, что проблема не сводится только к текущему экономическому циклу. Словацкий рынок жилья давно сталкивается со структурными ограничениями. Это и затяжные разрешительные процедуры, и сложности с градостроительным планированием, и доступность земельных участков и инфраструктуры, и высокие строительные издержки и нехватка мощности у самого строительного сектора. Даже если законодательные изменения снимут часть административных барьеров, их эффект на реальные объемы строительства проявится не сразу. Еще одна особенность Словакии – очень слабый рынок аренды. Примерно 94% населения живет в собственном жилье, и это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Когда аренда развита слабо, у людей остается меньше альтернатив покупке собственного жилья, а это дополнительно подталкивает спрос и, соответственно, цены. При этом большинство новых объектов по-прежнему строят частные инвесторы. Во втором квартале 66% завершенного жилья пришлось на семейные дома, а доля жилья в государственном секторе составила менее 1%. Иными словами, пока предложение остается ограниченным, серьезных оснований ждать снижения цен на жилье в Словакии аналитики не видят. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сегодня, в преддверии очередной годовщины принятия властями Словацкого государства военного времени дискриминационного еврейского кодекса, мы расскажем о непростой судьбе словацкого архитектора еврейского происхождения Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: 9 сентября 1941 года в Словакии был принят так называемый «Еврейский кодекс» – закон, исключивший евреев из всех сфер политической, общественной и хозяйственной жизни, фактически поставивший еврейское население страны вне закона. Наш рассказ мы начнем с беседы с Марией Диковой, директором городского музея города Селит, где прошла выставка, организаторы которой почтили память выдающейся личности уроженца этого города, архитектора Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Расскажите, пожалуйста, о семье Зильберштайн-Сильвана.
1: Отец архитектора Генрих Зильберштайн родился в 1864 году. Он был выходцем из Чешинской Силезии, где один из его предков, о котором он потом рассказывал своему сыну Фердинанду, был раввином. Семья Зильберштайн занималась лесозаготовками, обработкой древесины и лесоторговлей. И в Селит Генрих Зильберштайн приехал как лесоторговец. Здесь он наладил торговые связи с местными предпринимателями и решил обосноваться. В Селите Генрих встретил свою будущую жену Гермину. Она происходила из некогда весьма состоятельного еврейского семейства Фройнд, которое ко времени их знакомства с Генрихом окончательно запуталось в долгах, и только поэтому родители Гермины нехотя согласились на ее брак с Генрихом. Вот такая интересная история. А дела у Генриха Зильберштайна в Селите пошли вполне успешно. Здесь он открыл крупный оптовый склад с лесоматериалами, основал производство деревянных строительных конструкций и, кроме того, оптом торговал углем. Так что стал крупным бизнесменом. У Генриха и Гермины было 6 детей. 3 сына, Фердинанд, самый младший и самый маленький ростом, Артур и Эрвин, и 3 дочери – Марта, Стефания или Штефи и Лилли. Отец решил, что Артур станет юристом. Для Фердинанда он выбрал карьеру архитектора, а Эрвин стал продолжателем дела отца в лесозаготовке и деревообрабатывающем бизнесе.
0: Пожалуйста, расскажите немного о годах учебы и первых архитектурных шагах Фердинанда Зильберштайн-Сильвана.
2: Студовал на мещанской школе, а потом власне теж навщевывал по...
1: Фердинанд окончил еврейскую начальную школу, а затем 4 года учился в городской школе здесь, в Селите. Он был прилежным учеником. В собрании нашего музея имеются классные журналы, где можно увидеть его отметки. К примеру, во 2 классе у него были одни 5. После окончания школы продолжил, как и его брат Артур, свое обучение в еврейском реальном училище в городе Новое Место над Вагом. После образования Чехословакии Фердинанд Зильберштайн-Сильван еще окончил 2 класса гимназии в Братиславе. Он уже тогда был активным членом Братиславского художественного сообщества. Первое братиславское упоминание о нем датируется 1919 годом. Затем он отправился в Прагу, где поступил в высшее немецкое техническое училище, в котором отучился 5 лет и получил профессию архитектор. Свою трудовую деятельность он начал в Братиславе в 1925 году в архитектурной мастерской выдающегося словацкого зодчего Михала Милана Гарминца. Работая у Гарминца, Фердинанд Сильван познакомился и подружился со многими молодыми архитекторами. Именно многие из его коллег впоследствии помогли ему пережить тяжелые военные годы.
0: Как сложилась судьба остальных членов семьи Зильберштайн?
1: Тяжело, особенно трагически сложились судьбы у женской половины семьи. Сестры Фердинанда, Марта, Стефания и самая младшая Лили погибли в Освенциме. Об этом есть надпись на надгробном камне на еврейском кладбище нашего города. И первая жена брата Фердинанда, Артура, Бежи, погибла тоже. Вместе с ней погибла одна из дочерей Артура, Верка. Второй дочери, Эве, удалось спастись, и сейчас она живет со своей семьей в Австралии. Сюзанна, дочь Фердинанда, в 1949 году с родителями уехала в Австралию, где тоже живет со своей семьей. Родители архитектора умерли еще до войны и похоронены в Селите на еврейском кладбище. Второму брату Эрвину и его семье удалось выжить. Они оставались здесь всю войну. В сущности, Эрвина, который, как я говорила, продолжал дело своего отца, дважды лишали и бизнеса, и имущества. В первый раз в годы словацкого государства военного времени, в ходе проводившейся тогда аризации еврейского имущества, и вторично, когда его предприятие было национализировано после войны. Он продолжал работать на госпредприятии Древона, а его жена работала продавщицей. Позднее, поменявшись квартирами с одним военным, Эрвин с женой переехали в Братиславу.
0: В начале 1930-х годов Зильберштайн Сильван уходит из фирмы Харминца и открывает свою собственную архитектурную мастерскую в Братиславе. Последующие годы были очень важными и успешными в жизни архитектора. Хорошо известно, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый Еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни. В 1942 году были проведены первые депортации евреев. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Охрану от депортации получали специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Фердинанд Зильберштайн Сильван, как архитектор, тоже получил такой охранный документ, делающий для него и его семьи исключение из закона и спасший его и его семью от депортации в 1942 году.
1: Сильван является одним из виднейших представителей конструктивизма в архитектуре. Здесь более известного как архитектурный функционализм. Об архитектурном почерке Сильвана я беседую с архитектором, специалистом по охране памятников Ростиславом Петровичем.
0: Да, я был уверен, что вы об этом спросите. Вот здесь у нас выставлен его рисунок, точнее, это открытка, на которой изображено коммерческое училище. Открытка была специально выпущена для того, чтобы с помощью ее продажи оказать финансовую поддержку учащимся из нуждающихся семей. На этой открытке хорошо передан архитектурный почерк Сильвана. Типичными для его зданий являются объемные решения, в которых доминирует вертикальный параллелепипед в комбинации с горизонтальными сегментами, причем эта геометрическая сегментация не нарушает, а наоборот подчеркивает композиционную слитность и визуальную целостность образа здания. Это очень типично для архитектурного почерка Сильвана. Он проявляется и в других его зданиях той эпохи, таких как Римская католическая народная школа в Дворниках над Вагом и здание почты в городе Сереть. Здесь снова доминирует вертикальный параллелепипед, где расположены лестницы, к которому примыкают боковые горизонтальные сегменты, и в них размещаются, как, к примеру, в случае коммерческого училища, учебные классы. Одной из основных особенностей зданий Сильвана, как яркого представителя функционализма или конструктивизма, является полный отказ от декора, отсутствие какого бы то ни было украшательства. Просто чистая функциональная архитектура. Оконные и дверные проемы очень четко выделены, нет ничего лишнего. Характерным признаком архитектуры конструктивизма являются плоские крыши. Но при проектировании здания Римской католической школы в Дворниках над Вагом Сильван отходит от этого строгого правила и комбинирует плоскую крышу с классической двускатной крышей. И в проекте здания торгового дома в Глоговце он также применяет решение с черепичной двускатной крышей.
1: Когда мы говорим о Сильване, как о выдающемся словацком архитекторе, это не просто слова. Ведь некоторые построенные по его проектам здания были включены в список национальных памятников культуры Словакии.
3: Та архитектура функционалистическая на Словенску патри мези, теда, его стави патри мези визнамне, або на...
0: Здание Сильвана относится к числу выдающихся произведений архитектуры конструктивизма. Причем четыре из них являются национальными памятниками культуры. Это два здания в городе Тренчин, коммерческое училище доктора Годжи и здание сберегательного банка, вилла Кароля Рихтера в Нитре, типичное конструктивистское здание, и еще одно здание в Нитре на главной улице города, здание Всеобщего кредитного банка. Поскольку это национальные памятники культуры, то есть гарантия того, что они не будут подвержены перестройкам и изменениям, как в случае уже упомянутой мной школы в Дворниках над Вагом. Там в результате многочисленных и порой безрассудных перестроек был практически полностью утрачен изначальный конструктивистский облик здания.
1: Есть еще какие-либо издания Сильвана, которые могли бы претендовать на звание национальных памятников культуры?
0: Возможно, какие-то из построенных по его проектам вилл, некоторые из которых еще сохранили оригинальные элементы и свой первоначальный облик. К сожалению, многие из этих зданий уже тоже перестроены и многое потеряли. Но все же эти изменения не настолько критичны, как в случае школы в Дворниках. Нынешние владельцы этих вилл стараются, как могут, сохранить и изначальные элементы, и присущий им конструктивистский характер, чего нельзя сказать о постоянно упоминаемом мной здесь здании школы в Дворниках. Там изменения настолько велики, что, к сожалению, здание, как памятник культурного наследия, уже, можно сказать, утрачено. Оно, несомненно, все еще остается свидетельством архитектурного почерка и таланта Фердинанда Сильвана, но все же это уже далеко не оригинальное здание. Все там изменилось – и архитектурные элементы, и цветовая гамма. Ведь архитектор изначально заложил в проект ровную приглушенную палитру. Тогда была использована декоративная штукатурка. Отделка нижней части фасада должна была напоминать искусственный камень. Сегодня же стены полностью окрашены, что убило характерную конструктивистскую идею. В наши дни многие не хотят или не знают, как сделать правильно. Точнее, только реставраторы знают правильный рецепт. А потому все делается как попало, просто покрасят и готово. В результате значение архитектурной ценности здания полностью теряются. На архитектуру, если здание не является памятником культуры, никто не обращает внимания. Очень бездумный, я бы сказал, подход.
1: Огромную помощь в подготовке выставки, посвященной жизни и творчеству архитектора Фердинанда Сильвана, оказал племянник архитектора, доктор природоведения, кандидат наук Юрай Сильван, любезно согласившийся ответить на вопросы Международного радио Словакии, первым из которых был вопрос о жизни архитектора в годы войны.
4: Так, можем повидать, что вельми тяжкий живот подчас войны.
0: Должен сказать, что жизнь его была очень трудной. Работать под своим именем он не мог. Работал в архитектурной мастерской архитектора Индриха Мерганца, с которым у него были очень добрые отношения. Когда вспыхнуло словацкое национальное восстание, Фердинанд с женой и дочерью буквально последним поездом и практически без средств добрались в Банскую Быстрицу. Здесь он обратился в штаб восстания, где ему очень помог уроженец города Сереть Франтишек Кубач, в то время один из членов руководства словацкого национального восстания. Он выделил Фердинанду Сильвану финансовую помощь в размере 3000 словацких крон. В то время это были очень большие деньги. Я могу с уверенностью сказать, что эта помощь практически спасла Фердинанда и его семью от гибели. В течение 7 месяцев Сильван с семьей, вместе с другими знакомыми и незнакомыми людьми, скрывались в горах в окрестностях города Банская Быстрица. Там, в лесу, он построил землянку, в которой они и жили все это время. Условия были ужасные. Холод, а зима в тот год была очень суровая. Голод, но главное – постоянная угроза того, что их в любую минуту кто-то выдаст, что тогда означало неминуемую гибель. Слава Богу, они выжили. И прежде всего, благодаря его последнему работодателю, архитектору Индриху Мерганцу, который им постоянно помогал. Так что два человека, Франтишек Кубач и Индрих Мерганец, сыграли огромную роль в том, что Фердинанд Сильван и его семья остались в живых. Это были очень тяжелые времена. Архитектор Сильван всегда был дружелюбным, чутким человеком. У него было много хороших друзей, и это оказалось решающим в ту суровую годину.
1: Как складывалась судьба Фердинанда Сильвана после войны?
4: Мусел засадить сначала как урядник, потому что мусел си зогнать просредки на отворение своей.
0: Сначала ему пришлось поработать клерком, потому что нужно было собрать средства для открытия собственной архитектурной мастерской. Открыв ее, он снова начал с успехом проектировать. Один его такой проект – это широко известный проект того самого многоэтажного жилого дома с рестораном пивоварни «Штайн». Должен признаться, я считаю, что Фердинанд, по всей вероятности, давно уже решил эмигрировать. И все, что случилось в связи с этим злосчастным проектом, просто стало последней каплей. На его работу и проект со всех сторон посыпались обвинения. Его назвали вредителем, ему заблокировали банковский счет. Удивительно, как его тогда еще не арестовали. И вот тогда он окончательно решил немедленно эмигрировать. Другое дело – его жизнь в Австралии, где не признали его диплом архитектора. И снова ему пришлось бороться, теперь уже за признание диплома. К сожалению, безуспешно. Но все же проектировать он не перестал.
1: Это довольно странно и, откровенно говоря, не поддается пониманию. Ведь среди экспонатов музея города Сирич существует фотокопия номера обложки архитектурного журнала, выходившего в Найроби за 1950 год. Там среди лучших проектов, представленных на конкурс на строительство административного здания в кенийской столице, фигурирует проект Фердинанда Сильвана. То есть, оказавшись в Австралии, Сильван немедленно принимает участие в международном архитектурном конкурсе и добивается определенного успеха. К тому же он приехал не с пустыми руками. На момент приезда в Австралию он уже был состоявшимся архитектором с подтвержденными реализациями, то есть с богатым, как сейчас говорят, портфолио. И тем не менее, его диплом архитектора австралийцы не признают.
4: Можно, я не твердим, что это так, але то, что засе...
0: Может быть, хоть я и не утверждаю, что дело обстояло именно так, но я считаю, что одной из причин того, что австралийцы отказались признавать его диплом, стал тот факт, что в сентябре 1945 года он изменил свою фамилию с Зильберштайн на Сильван. В то время была такая тенденция, старались отказаться от немецких фамилий, чтобы все эти по-немецки звучащие имена и названия исчезли из жизни. И в Австралию он приехал уже как Сильван, но его диплом-то был выдан на фамилию Зильберштайн. Стало ли это одной из причин отказа, трудно сказать. Как бы там ни было, но Ребекка Халкрофт, завершая довольно обширную главу о Фердинанде Сильване в своей публикации об архитекторах и архитектуре, написала, что отказ от признания его диплома стал потерей не только для него самого как архитектора, но прежде всего для самой австралийской архитектуры. Он был ограничен в своей деятельности, не мог полноценно работать, трудился в должности помощника-проектировщика, затем и сам проектировал, будучи сотрудником комиссии по электроснабжению в Новом Южном Уэльсе. Я могу с гордостью сказать, что в этих проектах продолжал развиваться и воплощаться в жизнь его архитектурный талант, оттачивался его функционалистический почерк, поскольку функционализм не был каким-то узкословацким или чешским явлением, он стал всемирно признанным и востребованным повсюду.
1: Я прошу вас сказать пару слов о жизни Фердинанда Сильвана и его семьи в Австралии.
4: Его манжелка, она была крайчирка, або модистка, лучше поведане.
0: Его жена была модисткой, шила платья и изготавливала весьма привлекательные дамские шляпки и добилась успеха. В Австралии ее шляпный бизнес процветал. Кроме того, их дети, дочь и усыновленный ими племянник по линии жены, их радовали своими успехами. В семье Фердинанда Сильвана всегда были очень хорошие и теплые отношения. Кстати, его дочери Зюзанне сегодня уже 83 года. Да, время бежит. Они жили в небольшом доме. У меня сложилось впечатление, что это была тихая, размеренная жизнь. К сожалению, здоровье не позволило Фердинанду очень долго работать. В Австралию они приехали в 49-м, а в 70-м он уже вышел на пенсию. Так что активной трудовой жизни там у него оставалось около 20 лет. Когда он в последний раз приезжал в Братиславу, то был уже очень болен. У него была парализована рука. В завершении хотел бы сказать, что Фердинанд Сильван безмерно любил жизнь, боготворил свою родину, восхищался ее природой и ее красотой, всем, что было и есть в нашей прекрасной Словакии.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы, счастливо!

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В ходе своего участия в аналитической программе словацкого радио Петр Пеллегрини заявил, что Запад совместно с Украиной должен больше говорить с Россией в поисках дипломатического выхода из войны. Президент понимает, для чего Киев наносит удары по российской территории и стремится сесть за стол переговоров на равных. Однако заметил, что конфликт начинает выходить за пределы Украины и грозит эскалацией. Министерство иностранных дел Словакии выразило официальный протест в связи с российской атакой в Киеве, произошедшей в непосредственной близости от зданий, используемых словацкой дипломатической миссией. Как сообщил глава МИД Юрай Бланар, в ведомство был вызван посол России. Москву призвали воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу безопасность мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Речь идет об ударе реактивным беспилотником по зданию Службы безопасности Украины, расположенному недалеко от консульского отдела посольства Словакии. Министр образования, исследования, развития и молодежи Словакии Томаш Друкер назвал большой честью для страны проведение в Братиславе международной презентации результатов исследования PISA-2025. Впервые итоги тестирования 15-летних школьников для стран Центральной и Восточной Европы, Северной Европы и Центральной Азии будут представлены на региональном уровне именно в словацкой столице. По словам министра, это свидетельствует о признании роли региона и проводимых в Словакии реформ в сфере образования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что принятие государственного бюджета является общей ответственностью всей правящей коалиции, а не только партии Смер СД, номинантом которой является нынешний министр финансов. По его словам, при подготовке бюджета необходимо отказаться от популистских инициатив, связанных с новыми расходами или отменой налогов. Фицо подчеркнул, что власти намерены соблюдать финансовые обязательства страны как члена Евросоюза, однако не рассматривают достижения сбалансированного бюджета как самоцель. Переговоры по параметрам бюджета продолжатся на следующей неделе. Словацкая компания Powerful Medical представила систему PM Cardio на основе искусственного интеллекта, которая помогает врачам быстро выявлять сердечно-сосудистые заболевания и признаки инфаркта. Как сообщили разработчики и министр здравоохранения Словакии Камил Шашко, с начала 2025 года технология помогла идентифицировать более 250 тысяч случаев инфаркта. Система анализирует данные ЭКГ за считанные секунды и способна распознать свыше 50 различных диагнозов, что особенно важно на этапе оказания неотложной помощи, когда доступ к профильным специалистам может быть ограничен. По данным разработчиков, PM Cardio уже используют более 200 тысяч медицинских работников по всему миру, а сама технология сертифицирована в Европе и получила разрешение на выход на рынок США. В Словакии этой осенью начнется масштабная кампания по борьбе с инвазивными и чужеродными видами животных в 13 охраняемых орнитологических территориях страны. Проект, который реализует Словацкое орнитологическое общество BirdLife Словакия, Словацкая охотничья палата и власти Братиславы в рамках программы LIFE, направлен на защиту популяции редких птиц, страдающих от распространения инвазивных хищников. По словам представителей проекта, без своевременных мер страна рискует утратить часть своих уникальных природных богатств. Основными объектами контроля станут внутриамериканская норка, енотовидная собака и енот-полоскун, численность которых, согласно мониторингу, остается высокой и оказывает негативное влияние на местные экосистемы. В проект вовлечены пользователи охотничьих угодий и специалисты по охране природы, которые создают местные рабочие группы в каждом из охраняемых районов. Организаторы рассчитывают, что программа не только поможет сохранить 17 уязвимых видов птиц, но и станет основой для долгосрочного сотрудничества в сфере защиты биоразнообразия.
0: Тема дня.
1: Согласно оценкам аналитиков, цены на квартиры и дома в Словакии будут расти и в ближайшие кварталы. Такой вывод они делают на фоне новых данных о жилищном строительстве, которые показывают, предложение на рынке по-прежнему заметно отстает от спроса. Во втором квартале этого года в стране было завершено строительство 2368 квартир и домов. Это более чем на треть меньше, чем годом ранее. По сравнению со средним уровнем за последние 10 лет отставание превышает 40%. Более того, это самый низкий показатель для второго квартала с 2000 года. Аналитик Wood & Company Эва Садовская считает, что рост цен продолжится, хотя его темпы, вероятно, постепенно начнут снижаться. По ее словам, рынок поддерживают сразу несколько факторов. Прежде всего, спрос все еще значительно превышает предложение. В последние годы потребность в жилье была выше числа реально построенных квартир. Дополнительный импульс с 2024 года дал и спад процентных ставок, который повысил интерес покупателей к ипотеке. Свою роль играют и рост зарплат, и сравнительно низкая безработица. В банке «Словенская спорительная» также ожидают дальнейшего подорожания жилья, но без прежнего разгона. Аналитик банка Мариан Кочиш отмечает, пространство для двузначного роста цен постепенно сужается. Более слабый экономический рост и более дорогое финансирование будут сдерживать спрос. Но пока строительство не оживится, заметнее, ограниченное предложение, скорее всего, и дальше будет толкать цены вверх. Эксперты подчеркивают, что проблема не сводится только к текущему экономическому циклу. Словацкий рынок жилья давно сталкивается со структурными ограничениями. Это и затяжные разрешительные процедуры, и сложности с градостроительным планированием, и доступность земельных участков и инфраструктуры, и высокие строительные издержки, и нехватка мощности у самого строительного сектора. Даже если законодательные изменения снимут часть административных барьеров, их эффект на реальные объемы строительства проявится не сразу. Еще одна особенность Словакии – очень слабый рынок аренды. Примерно 94% населения живет в собственном жилье. И это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Когда аренда развита слабо, у людей остается меньше альтернатив покупке собственного жилья, а это дополнительно подталкивает спрос и, соответственно, цены. При этом большинство новых объектов по-прежнему строят частные инвесторы. Во втором квартале 66% завершенного жилья пришлось на семейные дома, а доля жилья в государственном секторе составила менее 1%. Иными словами, пока предложение остается ограниченным, серьезных оснований ждать снижения цен на жилье в Словакии аналитики не видят. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сегодня, в преддверии очередной годовщины принятия властями словацкого государства военного времени дискриминационного еврейского кодекса, мы расскажем о непростой судьбе словацкого архитектора еврейского происхождения Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: 9 сентября 1941 года в Словакии был принят так называемый «Еврейский кодекс» – закон, исключивший евреев из всех сфер политической, общественной и хозяйственной жизни, фактически поставивший еврейское население страны вне закона. Наш рассказ мы начнем с беседы с Марией Диковой, директором городского музея города Сирии, где прошла выставка, организаторы которой почтили память выдающейся личности уроженца этого города, архитектора Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Расскажите, пожалуйста, о семье Зильберштайн-Сильвана.
1: До Сирии пришел Генрих Зильберштайн,
2: отец архитектора Генрих Зильберштайн родился в 1864 году. Он был выходцем из Тишинской Силезии, где один из его предков, о котором он потом рассказывал своему сыну Фердинанду, был раввином. Семья Зильберштайн занималась лесозаготовками, обработкой древесины и лесоторговлей. И в Сирить Генрих Зильберштайн приехал как лесоторговец. Здесь он наладил торговые связи с местными предпринимателями и решил обосноваться. В Сириде Генрих встретил свою будущую жену Гермину. Она происходила из некогда весьма состоятельного еврейского семейства Фройнд, которое ко времени их знакомства с Генрихом окончательно запуталось в долгах, и только поэтому родители Гермины нехотя согласились на ее брак с Генрихом. Вот такая интересная история. А дела у Генриха Зильберштайна в Сириде пошли вполне успешно. Здесь он открыл крупный оптовый склад с лесоматериалами, основал производство деревянных строительных конструкций и, кроме того, оптом торговал углем. Так что стал крупным бизнесменом. У Генриха и Гермины было 6 детей. 3 сына – Фердинанд, самый младший и самый маленький ростом, Артур и Эрвин, и 3 дочери – Марта, Стефания или Штефи и Лилли. Отец решил, что Артур станет юристом. Для Фердинанда он выбрал карьеру архитектора, а Эрвин стал продолжателем дела отца в лесозаготовке и деревообрабатывающем бизнесе.
0: Пожалуйста, расскажите немного о годах учебы и первых архитектурных шагах Фердинанда Зильберштайн-Сильвана.
1: Студовал на мещанской школе, а потом теж навщевывал по...
2: Фердинанд окончил еврейскую начальную школу, а затем 4 года учился в городской школе здесь, в Сириде. Он был прилежным учеником. В собрании нашего музея имеются классные журналы, где можно увидеть его отметки. К примеру, во 2 классе у него были одни 5. После окончания школы продолжил, как и его брат Артур, свое обучение в еврейском реальном училище в городе Новое Место над Вагом. После образования Чехословакии Фердинанд Зильберштайн-Сильван еще окончил 2 класса гимназии в Братиславе. Он уже тогда был активным членом Братиславского художественного сообщества. Первое братиславское упоминание о нем датируется 1919 годом. Затем он отправился в Прагу, где поступил в высшее немецкое техническое училище, в котором отучился 5 лет и получил профессию архитектор. Свою трудовую деятельность он начал в Братиславе в 1925 году в архитектурной мастерской выдающегося словацкого зодчего Михала Милана Гарминца. Работая у Гарминца, Фердинанд Сильван познакомился и подружился со многими молодыми архитекторами. Именно многие из его коллег впоследствии помогли ему пережить тяжелые военные годы.
0: Как сложилась судьба остальных членов семьи Зильберштайн?
2: Тяжело. Особенно трагически сложились судьбы у женской половины семьи. Сестры Фердинанда, Марта, Стефания и самая младшая Лили погибли в Освенциме. Об этом есть надпись на надгробном камне на еврейском кладбище нашего города. И первая жена брата Фердинанда, Артура, Бежи, погибла тоже. Вместе с ней погибла одна из дочерей Артура, Верка. Второй дочери, Эве, удалось спастись, и сейчас она живет со своей семьей в Австралии. Сюзанна, дочь Фердинанда, в 1949 году с родителями уехала в Австралию, где тоже живет со своей семьей. Родители архитектора умерли еще до войны и похоронены в Сириде на еврейском кладбище. Второму брату Эрвину и его семье удалось выжить. Они оставались здесь всю войну. В сущности, Эрвина, который, как я говорила, продолжал дело своего отца, дважды лишали и бизнеса, и имущества. В первый раз в годы словацкого государства военного времени, в ходе проводившейся тогда аризации еврейского имущества, и вторично, когда его предприятие было национализировано после войны. Он продолжал работать на госпредприятии Древона, а его жена работала продавщицей. Позднее, поменявшись квартирами с одним военным, Эрвин с женой переехали в Братиславу.
0: В начале 1930-х годов Зильберштайн Сильван уходит из фирмы Харминца и открывает свою собственную архитектурную мастерскую в Братиславе. Последующие годы были очень важными и успешными в жизни архитектора. Хорошо известно, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый Еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни. В 1942 году были проведены первые депортации евреев. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Охрану от депортации получали специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Фердинанд Зильберштайн Сильван, как архитектор, тоже получил такой охранный документ, делающий для него и его семьи исключение из закона и спасший его и его семью от депортации в 1942 году.
2: Сильван является одним из виднейших представителей конструктивизма в архитектуре. Здесь более известного как архитектурный функционализм. Об архитектурном почерке Сильвана я беседую с архитектором, специалистом по охране памятников Ростиславом Петровичем.
0: Да, я был уверен, что вы об этом спросите. Вот здесь у нас выставлен его рисунок, точнее, это открытка, на которой изображено коммерческое училище. Открытка была специально выпущена для того, чтобы с помощью ее продажи оказать финансовую поддержку учащимся из нуждающихся семей. На этой открытке хорошо передан архитектурный почерк Сильвана. Типичными для его здания являются объемные решения, в которых доминирует вертикальный параллелепипед в комбинации с горизонтальными сегментами, причем эта геометрическая сегментация не нарушает, а наоборот подчеркивает композиционную слитность и визуальную целостность образа здания. Это очень типично для архитектурного почерка Сильвана. Он проявляется и в других его зданиях той эпохи, таких как Римско-католическая народная школа в Дворниках над Вагом и здание почты в городе Сереть. Здесь снова доминирует вертикальный параллелепипед, где расположены лестницы, к которому примыкают боковые горизонтальные сегменты, и в них размещаются, как, к примеру, в случае коммерческого училища, учебные классы. Одной из основных особенностей зданий Сильвана, как яркого представителя функционализма или конструктивизма, является полный отказ от декора, отсутствие какого бы то ни было украшательства. Просто чистая функциональная архитектура. Оконные и дверные проемы очень четко выделены, нет ничего лишнего. Характерным признаком архитектуры конструктивизма являются плоские крыши. Но при проектировании здания Римско-католической школы в Дворниках над Вагом Сильван отходит от этого строгого правила и комбинирует плоскую крышу с классической двускатной крышей. И в проекте здания торгового дома в Глоговце он также применяет решение с черепичной двускатной крышей.
2: Когда мы говорим о Сильване, как о выдающемся словацком архитекторе, это не просто слова. Ведь некоторые построенные по его проектам здания были включены в список национальных памятников культуры Словакии.
3: Та архитектура функционалистическая на Словенску патри významné, або
0: здание Сильвана относится к числу выдающихся произведений архитектуры конструктивизма. Причем четыре из них являются национальными памятниками культуры. Это два здания в городе Тренчин, коммерческое училище доктора Годжи и здание сберегательного банка, вилла Кароля Рихтера в Нитре, типичное конструктивистское здание, и еще одно здание в Нитре на главной улице города, здание всеобщего кредитного банка. Поскольку это национальные памятники культуры, то есть гарантия того, что они не будут подвержены перестройкам и изменениям, как в случае уже упомянутой мной школы в Дворниках над Вагом. Там в результате многочисленных и порой безрассудных перестроек был практически полностью утрачен изначальный конструктивистский облик здания.
2: Есть еще какие-либо издания Сильвана, которые могли бы претендовать на звание национальных памятников культуры?
3: Правдоподобно, те были, еще бы мы, возможно, некоторые бы дали...
0: Возможно, какие-то из построенных по его проектам вилл. Некоторые из которых еще сохранили оригинальные элементы и свой первоначальный облик. К сожалению, многие из этих зданий уже тоже перестроены и многое потеряли. Но все же эти изменения не настолько критичны, как в случае школы в Дворниках. Нынешние владельцы этих вилл стараются, как могут, сохранить и изначальные элементы, и присущий им конструктивистский характер, чего нельзя сказать о постоянно упоминаемом мной здесь здании школы в Дворниках. Там изменения настолько велики, что, к сожалению, здание, как памятник культурного наследия, уже, можно сказать, утрачено. Оно, несомненно, все еще остается свидетельством архитектурного почерка и таланта Фердинанда Сильвана, но все же это уже далеко не оригинальное здание. Все там изменилось, и архитектурные элементы, и цветовая гамма. Ведь архитектор изначально заложил в проект ровную приглушенную палитру. Тогда была использована декоративная штукатурка. Отделка нижней части фасада должна была напоминать искусственный камень. Сегодня же стены полностью окрашены, что убило характерную конструктивистскую идею. В наши дни многие не хотят или не знают, как сделать правильно. Точнее, только реставраторы знают правильный рецепт. А потому все делается как попало, просто покрасят и готово. В результате значение архитектурной ценности здания полностью теряются. На архитектуру, если здание не является памятником культуры, никто не обращает внимания. Очень бездумный, я бы сказал, подход.
2: Огромную помощь в подготовке выставки, посвященной жизни и творчеству архитектора Фердинанда Сильвана, оказал племянник архитектора, доктор природоведения, кандидат наук Юрай Сильван, любезно согласившийся ответить на вопросы Международного радио Словакии, первым из которых был вопрос о жизни архитектора в годы войны.
4: Так, можем повидать, что вельми тяжкий живот подчас войны.
0: Должен сказать, что жизнь его была очень трудной. Работать под своим именем он не мог. Работал в архитектурной мастерской архитектора Индриха Мерганца, с которым у него были очень добрые отношения. Когда вспыхнуло словацкое национальное восстание, Фердинанд с женой и дочерью буквально последним поездом и практически без средств добрались в Банскую Быстрицу. Здесь он обратился в штаб восстания, где ему очень помог уроженец города Сереть Франтишек Кубач, в то время один из членов руководства словацкого национального восстания. Он выделил Фердинанду Сильвану финансовую помощь в размере 3000 словацких крон. В то время это были очень большие деньги. Я могу с уверенностью сказать, что эта помощь практически спасла Фердинанда и его семью от гибели. В течение 7 месяцев Сильван с семьей, вместе с другими знакомыми и незнакомыми людьми, скрывались в горах в окрестностях города Банская Быстрица. Там, в лесу, он построил землянку, в которой они и жили все это время. Условия были ужасные. Холод, а зима в тот год была очень суровая. Голод, но главное, постоянная угроза того, что их в любую минуту кто-то выдаст, что тогда означало неминуемую гибель. Слава Богу, они выжили. И прежде всего, благодаря его последнему работодателю, архитектору Индриху Мерганцу, который им постоянно помогал. Так что два человека, Франтишек Кубач и Индрих Мерганец, сыграли огромную роль в том, что Фердинанд Сильван и его семья остались в живых. Это были очень тяжелые времена. Архитектор Сильван всегда был дружелюбным, чутким человеком. У него было много хороших друзей, и это оказалось решающим в ту суровую годину.
2: Как складывалась судьба Фердинанда Сильвана после войны?
4: Мусел зачать найперво как урядник, потому что мусел си зогнать простредки на отворение своей...
0: Сначала ему пришлось поработать клерком, потому что нужно было собрать средства для открытия собственной архитектурной мастерской. Открыв ее, он снова начал с успехом проектировать. Один его такой проект – это широко известный проект того самого многоэтажного жилого дома с рестораном пивоварни «Штайн». Должен признаться, я считаю, что Фердинанд, по всей вероятности, давно уже решил эмигрировать. И все, что случилось в связи с этим злосчастным проектом, просто стало последней каплей. На его работу и проект со всех сторон посыпались обвинения. Его назвали вредителем, ему заблокировали банковский счет. Удивительно, как его тогда еще не арестовали. И вот тогда он окончательно решил немедленно эмигрировать. Другое дело – его жизнь в Австралии, где не признали его диплом архитектора. И снова ему пришлось бороться, теперь уже за признание диплома. К сожалению, безуспешно. Но все же проектировать он не перестал.
2: Это довольно странно и, откровенно говоря, не поддается пониманию. Ведь среди экспонатов музея города Серич существует фотокопия номера обложки архитектурного журнала, выходившего в Найроби за 1950 год. Там среди лучших проектов, представленных на конкурс на строительство административного здания в кенийской столице, фигурирует проект Фердинанда Сильвана. То есть, оказавшись в Австралии, Сильван немедленно принимает участие в международном архитектурном конкурсе и добивается определенного успеха. К тому же он приехал не с пустыми руками. На момент приезда в Австралию он уже был состоявшимся архитектором с подтвержденными реализациями, то есть с богатым, как сейчас говорят, портфолио. И тем не менее, его диплом архитектора австралийцы не признают.
4: Можно, я не твердим, что это так, але то, что засе...
0: Может быть, хоть я и не утверждаю, что дело обстояло именно так, но я считаю, что одной из причин того, что австралийцы отказались признавать его диплом, стал тот факт, что в сентябре 1945 года он изменил свою фамилию с Зильберштайн на Сильван. В то время была такая тенденция, старались отказаться от немецких фамилий, чтобы все эти по-немецки звучащие имена и названия исчезли из жизни. И в Австралию он приехал уже как Сильван, но его диплом-то был выдан на фамилию Зильберштайн. Стало ли это одной из причин отказа, трудно сказать. Как бы там ни было, но Ребекка Хаукрофт, завершая довольно обширную главу о Фердинанде Сильване в своей публикации об архитекторах и архитектуре, написала, что отказ от признания его диплома стал потерей не только для него самого как архитектора, но прежде всего для самой австралийской архитектуры. Он был ограничен в своей деятельности, не мог полноценно работать, трудился в должности помощника-проектировщика, затем и сам проектировал, будучи сотрудником комиссии по электроснабжению в Новом Южном Уэльсе. Я могу с гордостью сказать, что в этих проектах продолжал развиваться и воплощаться в жизнь его архитектурный талант, оттачивался его функционалистический почерк, поскольку функционализм не был каким-то узкословацким или чешским явлением, он стал всемирно признанным и востребованным повсюду.
2: Я прошу вас сказать пару слов о жизни Фердинанда Сильвана и его семьи в Австралии.
4: Его манжелка, она была крайчирка, альбо модистка, лепше поведане.
0: Его жена была модисткой, шила платья и изготавливала весьма привлекательные дамские шляпки и добилась успеха. В Австралии ее шляпный бизнес процветал. Кроме того, их дети, дочь и усыновленный ими племянник по линии жены, их радовали своими успехами. В семье Фердинанда Сильвана всегда были очень хорошие, теплые отношения. Кстати, его дочери Зюзанне сегодня уже 83 года. Да, время бежит. Они жили в небольшом доме. У меня сложилось впечатление, что это была тихая, размеренная жизнь. К сожалению, здоровье не позволило Фердинанду очень долго работать. В Австралию они приехали в 49-м, а в 70-м он уже вышел на пенсию. Так что активной трудовой жизни там у него оставалось около 20 лет. Когда он в последний раз приезжал в Братиславу, то был уже очень болен. У него была парализована рука. В завершении хотел бы сказать, что Фердинанд Сильван безмерно любил жизнь, боготворил свою родину, восхищался ее природой и ее красотой, всем, что было и есть в нашей прекрасной Словакии.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В ходе своего участия в аналитической программе словацкого радио Петр Пеллегрини заявил, что Запад совместно с Украиной должен больше говорить с Россией в поисках дипломатического выхода из войны. Президент понимает, для чего Киев наносит удары по российской территории и стремится сесть за стол переговоров на равных. Однако заметил, что конфликт начинает выходить за пределы Украины и грозит эскалацией. Министерство иностранных дел Словакии выразило официальный протест в связи с российской атакой в Киеве, произошедшей в непосредственной близости от зданий, используемых словацкой дипломатической миссией. Как сообщил глава МИД Юрай Бланар, в ведомство был вызван посол России. Москву призвали воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу безопасность мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Речь идет об ударе реактивным беспилотником по зданию Службы безопасности Украины, расположенному недалеко от консульского отдела посольства Словакии. Министр образования, исследования, развития и молодежи Словакии Томаш Друкер назвал большой честью для страны проведение в Братиславе международной презентации результатов исследования PISA-2025. Впервые итоги тестирования 15-летних школьников для стран Центральной и Восточной Европы, Северной Европы и Центральной Азии будут представлены на региональном уровне именно в словацкой столице. По словам министра, это свидетельствует о признании роли региона и проводимых в Словакии реформ в сфере образования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что принятие государственного бюджета является общей ответственностью всей правящей коалиции, а не только партии СМЕР СД, номинантом которой является нынешний министр финансов. По его словам, при подготовке бюджета необходимо отказаться от популистских инициатив, связанных с новыми расходами или отменой налогов. Фицо подчеркнул, что власти намерены соблюдать финансовые обязательства страны как члена Евросоюза, однако не рассматривают достижение сбалансированного бюджета как самоцель. Переговоры по параметрам бюджета продолжатся на следующей неделе. Словацкая компания Powerful Medical представила систему PM-кардио на основе искусственного интеллекта, которая помогает врачам быстро выявлять сердечно-сосудистые заболевания и признаки инфаркта. Как сообщили разработчики и министр здравоохранения Словакии Камил Шашко, с начала 2025 года технология помогла идентифицировать более 250 тысяч случаев инфаркта. Система анализирует данные ЭКГ за считанные секунды и способна распознать свыше 50 различных диагнозов, что особенно важно на этапе оказания неотложной помощи, когда доступ к профильным специалистам может быть ограничен. По данным разработчиков, PM-кардио уже используют более 200 тысяч медицинских работников по всему миру, а сама технология сертифицирована в Европе и получила разрешение на выход на рынок США. В Словакии этой осенью начнется масштабная кампания по борьбе с инвазивными и чужеродными видами животных в 13 охраняемых орнитологических территориях страны. Проект, который реализует Словацкое орнитологическое общество BirdLife Словакия, Словацкая охотничья палата и власти Братиславы в рамках программы LIFE, направлен на защиту популяции редких птиц, страдающих от распространения инвазивных хищников. По словам представителей проекта, без своевременных мер страна рискует утратить часть своих уникальных природных богатств. Основными объектами контроля станут внутриамериканская норка, енотовидная собака и енот-полоскун, численность которых, согласно мониторингу, остается высокой и оказывает негативное влияние на местные экосистемы. В проект вовлечены пользователи охотничьих угодий и специалисты по охране природы, которые создают местные рабочие группы в каждом из охраняемых районов. Организаторы рассчитывают, что программа не только поможет сохранить 17 уязвимых видов птиц, но и станет основой для долгосрочного сотрудничества в сфере защиты биоразнообразия.
0: Тема дня.
1: Согласно оценкам аналитиков, цены на квартиры и дома в Словакии будут расти в ближайшие кварталы. Такой вывод они делают на фоне новых данных о жилищном строительстве, которые показывают, предложение на рынке по-прежнему заметно отстает от спроса. Во втором квартале этого года в стране было завершено строительство 2368 квартир и домов. Это более чем на треть меньше, чем годом ранее. По сравнению со средним уровнем за последние 10 лет отставание превышает 40%. Более того, это самый низкий показатель для второго квартала с 2000 года. Аналитик Wood & Company Эва Садовская считает, что рост цен продолжится, хотя его темпы, вероятно, постепенно начнут снижаться. По ее словам, рынок поддерживают сразу несколько факторов. Прежде всего, спрос все еще значительно превышает предложение. В последние годы потребность в жилье была выше числа реально построенных квартир. Дополнительный импульс с 2024 года дал и спад процентных ставок, который повысил интерес покупателей к ипотеке. Свою роль играют и рост зарплат, и сравнительно низкая безработица. В банке «Словенская спорительная» также ожидают дальнейшего подорожания жилья, но без прежнего разгона. Аналитик банка Мариан Кочиш отмечает, пространство для двузначного роста цен постепенно сужается. Более слабый экономический рост и более дорогое финансирование будут сдерживать спрос. Но пока строительство не оживится, заметнее, ограниченное предложение, скорее всего, и дальше будет толкать цены вверх. Эксперты подчеркивают, что проблема не сводится только к текущему экономическому циклу. Словацкий рынок жилья давно сталкивается со структурными ограничениями. Это и затяжные разрешительные процедуры, и сложности с градостроительным планированием, и доступность земельных участков и инфраструктуры, и высокие строительные издержки и нехватка мощности у самого строительного сектора. Даже если законодательные изменения снимут часть административных барьеров, их эффект на реальные объемы строительства проявится не сразу. Еще одна особенность Словакии – очень слабый рынок аренды. Примерно 94% населения живет в собственном жилье, и это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Когда аренда развита слабо, у людей остается меньше альтернатив покупке собственного жилья, а это дополнительно подталкивает спрос и, соответственно, цены. При этом большинство новых объектов по-прежнему строят частные инвесторы. Во втором квартале 66% завершенного жилья пришлось на семейные дома, а доля жилья в государственном секторе составила менее 1%. Иными словами, пока предложение остается ограниченным, серьезных оснований ждать снижения цен на жилье в Словакии аналитики не видят. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сегодня, в преддверии очередной годовщины принятия властями Словацкого государства военного времени дискриминационного еврейского кодекса, мы расскажем о непростой судьбе словацкого архитектора еврейского происхождения Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: уроженца этого города, архитектора Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Расскажите, пожалуйста, о семье Зильберштайн-Сильвана.
1: Отец архитектора Генрих Зильберштайн родился в 1864 году. Он был выходцем из Тишинской Силезии, где один из его предков, о котором он потом рассказывал своему сыну Фердинанду, был раввином. Семья Зильберштайн занималась лесозаготовками, обработкой древесины и лесоторговлей. И в Селедь Генрих Зильберштайн приехал как лесоторговец. Здесь он наладил торговые связи с местными предпринимателями и решил обосноваться. В Селеди Генрих встретил свою будущую жену Гермину. Она происходила из некогда весьма состоятельного еврейского семейства Фройнд, которое ко времени их знакомства с Генрихом окончательно запуталось в долгах, и только поэтому родители Гермины нехотя согласились на ее брак с Генрихом. Вот такая интересная история. А дела у Генриха Зильберштайна в Селеди пошли вполне успешно. Здесь он открыл крупный оптовый склад с лесоматериалами, основал производство деревянных строительных конструкций и, кроме того, оптом торговал углем. Так что стал крупным бизнесменом. У Генриха и Гермины было 6 детей. 3 сына – Фердинанд, самый младший и самый маленький ростом, Артур и Эрвин, и 3 дочери – Марта, Стефания или Штефи и Лилли. Отец решил, что Артур станет юристом. Для Фердинанда он выбрал карьеру архитектора, а Эрвин стал продолжателем дела отца в лесозаготовке и деревообрабатывающем бизнесе.
0: Пожалуйста, расскажите немного о годах учебы и первых архитектурных шагах Фердинанда Зильберштайн-Сильвана.
2: Я студовал на мещанской школе, а потом власне теж навщевывал по...
1: Фердинанд окончил еврейскую начальную школу, а затем 4 года учился в городской школе здесь, в Середи. Он был прилежным учеником. В собрании нашего музея имеются классные журналы, где можно увидеть его отметки. К примеру, во 2 классе у него были одни 5. После окончания школы продолжил, как и его брат Артур, свое обучение в еврейском реальном училище в городе Новое Место над Вагом. После образования Чехословакии Фердинанд Зильберштайн-Сильван еще окончил 2 класса гимназии в Братиславе. Он уже тогда был активным членом Братиславского художественного сообщества. Первое братиславское упоминание о нем датируется 1919 годом. Затем он отправился в Прагу, где поступил в высшее немецкое техническое училище, в котором отучился 5 лет и получил профессию архитектор. Свою трудовую деятельность он начал в Братиславе в 1925 году в архитектурной мастерской выдающегося словацкого зодчего Михала Милана Гарминца. Работая у Гарминца, Фердинанд Сильван познакомился и подружился со многими молодыми архитекторами. Именно многие из его коллег впоследствии помогли ему пережить тяжелые военные годы.
0: Как сложилась судьба остальных членов семьи Зильберштайн?
1: Тяжело. Особенно трагически сложились судьбы у женской половины семьи. Сестры Фердинанда, Марта, Стефания и самая младшая Лили погибли в Освенциме. Об этом есть надпись на надгробном камне на еврейском кладбище нашего города. И первая жена брата Фердинанда, Артура, Бежи, погибла тоже. Вместе с ней погибла одна из дочерей Артура, Верка. Второй дочери, Эве, удалось спастись, и сейчас она живет со своей семьей в Австралии. Сюзанна, дочь Фердинанда, в 1949 году с родителями уехала в Австралию, где тоже живет со своей семьей. Родители архитектора умерли еще до войны и похоронены в Середи на еврейском кладбище. Второму брату Эрвину и его семье удалось выжить. Они оставались здесь всю войну. В сущности, Эрвина, который, как я говорила, продолжал дело своего отца, дважды лишали и бизнеса, и имущества. в первый раз в годы словацкого государства военного времени, в ходе проводившейся тогда аризации еврейского имущества, и вторично, когда его предприятие было национализировано.

0: реорганизирована после войны. Он продолжал работать на госпредприятии Древона, а его жена работала продавщицей. Позднее, поменявшись квартирами с одним военным, Эрвин с женой переехали в Братиславу.
1: В начале 1930-х годов Зильберштайн Сильван уходит из фирмы Харминца и открывает свою собственную архитектурную мастерскую в Братиславе. Последующие годы были очень важными и успешными в жизни архитектора. Хорошо известно, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый Еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни. В 1942 году были проведены первые депортации евреев. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Охрану от депортации получали специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Фердинанд Зильберштайн Сильван, как архитектор, тоже получил такой охранный документ, делающий для него и его семьи исключение из закона и спасший его и его семью от депортации в 1942 году.
0: Сильван является одним из виднейших представителей конструктивизма в архитектуре. Здесь более известного как архитектурный функционализм. Об архитектурном почерке Сильвана я беседую с архитектором, специалистом по охране памятников Ростиславом Петровичем.
1: Да, я был уверен, что вы об этом спросите. Вот здесь у нас выставлен его рисунок, точнее, это открытка, на которой изображено коммерческое училище. Открытка была специально выпущена для того, чтобы с помощью ее продажи оказать финансовую поддержку учащимся из нуждающихся семей. На этой открытке хорошо передан архитектурный почерк Сильвана. Типичными для его здания являются объемные решения, в которых доминирует вертикальный параллелепипед в комбинации с горизонтальными сегментами, причем эта геометрическая сегментация не нарушает, а наоборот подчеркивает композиционную слитность и визуальную целостность образа здания. Это очень типично для архитектурного почерка Сильвана. Он проявляется и в других его зданиях той эпохи, таких как Римско-католическая народная школа в Дворниках над Вагом и здание почты в городе Середь. Здесь снова доминирует вертикальный параллелепипед, где расположены лестницы, к которому примыкают боковые горизонтальные сегменты, и в них размещаются, как, к примеру, в случае коммерческого училища, учебные классы. Одной из основных особенностей зданий Сильвана, как яркого представителя функционализма или конструктивизма, является полный отказ от декора, отсутствие какого бы то ни было украшательства. Просто чистая функциональная архитектура. Оконные и дверные проемы очень четко выделены, нет ничего лишнего. Характерным признаком архитектуры конструктивизма являются плоские крыши. Но при проектировании здания Римско-католической школы в Дворниках над Вагом Сильван отходит от этого строгого правила и комбинирует плоскую крышу с классической двускатной крышей. И в проекте здания торгового дома в Глоговце он также применяет решение с черепичной двускатной крышей.
0: Когда мы говорим о Сильване, как о выдающемся словацком архитекторе, это не просто слова. Ведь некоторые построенные по его проектам здания были включены в список национальных памятников культуры Словакии.
2: Та архитектура функционалистическая на Словенску
1: Здание Сильвана относится к числу выдающихся произведений архитектуры конструктивизма. Причем четыре из них являются национальными памятниками культуры. Это два здания в городе Тренчин, коммерческое училище доктора Годжи и здание сберегательного банка, вилла Кароля Рихтера в Нитре, типичное конструктивистское здание, и еще одно здание в Нитре на главной улице города, здание всеобщего кредитного банка. Поскольку это национальные памятники культуры, то есть гарантия того, что они не будут подвержены перестройкам и изменениям, как в случае уже упомянутой мной школы в Дворниках над Вагом. Там в результате многочисленных и порой безрассудных перестроек был практически полностью утрачен изначальный конструктивистский облик здания.
0: Есть еще какие-либо из зданий Сильвана, которые могли бы претендовать на звание национальных памятников культуры?
1: Возможно, какие-то из построенных по его проектам вилл. некоторые из которых еще сохранили оригинальные элементы и свой первоначальный облик. К сожалению, многие из этих зданий уже тоже перестроены и многое потеряли. Но все же эти изменения не настолько критичны, как в случае школы в Дворниках. Нынешние владельцы этих вилл стараются, как могут, сохранить изначальные элементы и присущий им конструктивистский характер, чего нельзя сказать о постоянно упоминаемом мной здесь здании школы в Дворниках. Там изменения настолько велики, что, к сожалению, здание, как памятник культурного наследия, уже, можно сказать, утрачено. Оно, несомненно, все еще остается свидетельством архитектурного почерка и таланта Фердинанда Сильвана, но все же это уже далеко не оригинальное здание. Все там изменилось – и архитектурные элементы, и цветовая гамма. Ведь архитектор изначально заложил в проект ровную приглушенную палитру. Тогда была использована декоративная штукатурка. Отделка нижней части фасада должна была напоминать искусственный камень. Сегодня же стены полностью окрашены, что убило характерную конструктивистскую идею. В наши дни многие не хотят или не знают, как сделать правильно. Точнее, только реставраторы знают правильный рецепт. А потому все делается как попало, просто покрасят и готово. В результате значение архитектурной ценности здания полностью теряются. На архитектуру, если здание не является памятником культуры, никто не обращает внимания. Очень бездумный, я бы сказал, подход.
0: Огромную помощь в подготовке выставки, посвященной жизни и творчеству архитектора Фердинанда Сильвана, оказал племянник архитектора, доктор природоведения, кандидат наук Юрай Сильван, любезно согласившийся ответить на вопросы Международного радио Словакии, первым из которых был вопрос о жизни архитектора в годы войны.
3: Так, можем сказать, что очень тяжкий живот во время войны.
1: Должен сказать, что жизнь его была очень трудной. Работать под своим именем он не мог. Работал в архитектурной мастерской архитектора Индриха Мерганца, с которым у него были очень добрые отношения. Когда вспыхнуло словацкое национальное восстание, Фердинанд с женой и дочерью буквально последним поездом и практически без средств добрались в Банскую Быстрицу. Здесь он обратился в штаб восстания, где ему очень помог уроженец города Сереть Франтишек Кубач, в то время один из членов руководства словацкого национального восстания. Он выделил Фердинанду Сильвану финансовую помощь в размере 3000 словацких крон. В то время это были очень большие деньги. Я могу с уверенностью сказать, что эта помощь практически спасла Фердинанда и его семью от гибели. В течение 7 месяцев Сильван с семьей, вместе с другими знакомыми и незнакомыми людьми, скрывались в горах в окрестностях города Банская Быстрица. Там, в лесу, он построил землянку, в которой они и жили все это время. Условия были ужасные. Холод, а зима в тот год была очень суровая. Голод, но главное, постоянная угроза того, что их в любую минуту кто-то выдаст, что тогда означало неминуемую гибель. Слава Богу, они выжили. И прежде всего, благодаря его последнему работодателю, архитектору Индриху Мерганцу, который им постоянно помогал. Так что два человека, Франтишек Кубач и Индрих Мерганец, сыграли огромную роль в том, что Фердинанд Сильван и его семья остались в живых. Это были очень тяжелые времена. Архитектор Сильван всегда был дружелюбным, чутким человеком. У него было много хороших друзей, и это оказалось решающим в ту суровую годину.
0: Как складывалась судьба Фердинанда Сильвана после войны?
3: Мусел начать сначала как урядник, потому что мусел си зогнать просредки на отворение своей...
1: Сначала ему пришлось поработать клерком, потому что нужно было собрать средства для открытия собственной архитектурной мастерской. Открыв ее, он снова начал с успехом проектировать. Один его такой проект – это широко известный проект того самого многоэтажного жилого дома с рестораном-пивоварней «Штайн». Должен признаться, я считаю, что Фердинанд, по всей вероятности, давно уже решил эмигрировать. И все, что случилось в связи с этим злосчастным проектом, просто стало последней каплей. На его работу и проект со всех сторон посыпались обвинения. Его назвали вредителем, ему заблокировали банковский счет. Удивительно, как его тогда еще не арестовали. И вот тогда он окончательно решил немедленно эмигрировать. Другое дело – его жизнь в Австралии, где не признали его диплом архитектора. И снова ему пришлось бороться, теперь уже за признание диплома. К сожалению, безуспешно. Но все же проектировать он не перестал.
0: Это довольно странно и, откровенно говоря, не поддается пониманию. Ведь среди экспонатов музея города Сирить существует фотокопия номера обложки архитектурного журнала, выходившего в Найроби за 1950 год. Там среди лучших проектов, представленных на конкурс на строительство административного здания в кенийской столице, фигурирует проект Фердинанда Сильвана. То есть, оказавшись в Австралии, Сильван немедленно принимает участие в международном архитектурном конкурсе и добивается определенного успеха. К тому же он приехал не с пустыми руками. На момент приезда в Австралию он уже был состоявшимся архитектором с подтвержденными реализациями, то есть с богатым, как сейчас говорят, портфолио. И тем не менее, его диплом архитектора австралийцы не признают.
3: Можно, я не твердим, что это так, але то, что засе...
1: Может быть, хоть я и не утверждаю, что дело обстояло именно так, но я считаю, что одной из причин того, что австралийцы отказались признавать его диплом, стал тот факт, что в сентябре 1945 года он изменил свою фамилию с Зильберштайн на Сильван. В то время была такая тенденция, старались отказаться от немецких фамилий, чтобы все эти по-немецки звучащие имена и названия исчезли из жизни. И в Австралию он приехал уже как Сильван, но его диплом-то был выдан на фамилию Зильберштайн. Стало ли это одной из причин отказа, трудно сказать. Как бы там ни было, но Ребекка Хаукрофт, завершая довольно обширную главу о Фердинанде Сильване в своей публикации об архитекторах и архитектуре, написала, что отказ от признания его диплома стал потерей не только для него самого как архитектора, но прежде всего для самой австралийской архитектуры. Он был ограничен в своей деятельности, не мог полноценно работать, трудился в должности помощника-проектировщика, затем и сам проектировал, будучи сотрудником комиссии по электроснабжению в Новом Южном Уэльсе. Я могу с гордостью сказать, что в этих проектах продолжал развиваться и воплощаться в жизнь его архитектурный талант, оттачивался его функционалистический почерк, поскольку функционализм не был каким-то узкословацким или чешским явлением, он стал всемирно признанным и востребованным повсюду.
0: Я прошу вас сказать пару слов о жизни Фердинанда Сильвана и его семьи в Австралии.
3: Его манжелка, она была крайчирка, або модистка, лучше поведане.
1: Его жена была модисткой, шила платье и изготавливала весьма привлекательные дамские шляпки и добилась успеха. В Австралии ее шляпный бизнес процветал. Кроме того, их дети, дочь и усыновленный ими племянник по линии жены, их радовали своими успехами. В семье Фердинанда Сильвана всегда были очень хорошие, теплые отношения. Кстати, его дочери Зюзанне сегодня уже 83 года. Да, время бежит. Они жили в небольшом доме. У меня сложилось впечатление, что это была тихая, размеренная жизнь. К сожалению, здоровье не позволило Фердинанду очень долго работать. В Австралию они приехали в 49-м, а в 70-м он уже вышел на пенсию. Так что активной трудовой жизни там у него оставалось около 20 лет. Когда он в последний раз приезжал в Братиславу, то был уже очень болен. У него была парализована рука. В завершении хотел бы сказать, что Фердинанд Сильван безмерно любил жизнь, боготворил свою родину, восхищался ее природой и ее красотой, всем, что было и есть в нашей прекрасной Словакии.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулани Арут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Микрофон Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В ходе своего участия в аналитической программе словацкого радио Петр Пеллегрини заявил, что Запад совместно с Украиной должен больше говорить с Россией в поисках дипломатического выхода из войны. Президент понимает, для чего Киев наносит удары по российской территории и стремится сесть за стол переговоров на равных, однако заметил, что конфликт начинает выходить за пределы Украины и грозит эскалацией. Министерство иностранных дел Словакии выразило официальный протест в связи с российской атакой в Киеве, произошедшей в непосредственной близости от зданий, используемых словацкой дипломатической миссией. Как сообщил глава МИД Юрай Бланар, в ведомство был вызван посол России. Москву призвали воздерживаться от действий, которые могут поставить под угрозу безопасность мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры. Речь идет об ударе реактивным беспилотником по зданию Службы безопасности Украины, расположенному недалеко от консульского отдела посольства Словакии. Министр образования, исследования, развития и молодежи Словакии Томаш Друкер назвал большой честью для страны проведение в Братиславе международной презентации результатов исследования PISA-2025. Впервые итоги тестирования 15-летних школьников для стран Центральной и Восточной Европы, Северной Европы и Центральной Азии будут представлены на региональном уровне именно в словацкой столице. По словам министра, это свидетельствует о признании роли региона и проводимых в Словакии реформ в сфере образования. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что принятие государственного бюджета является общей ответственностью всей правящей коалиции, а не только партии СМЕР СД, номинантом которой является нынешний министр финансов. По его словам, при подготовке бюджета необходимо отказаться от популистских инициатив, связанных с новыми расходами или отменой налогов. Фицо подчеркнул, что власти намерены соблюдать финансовые обязательства страны как члена Евросоюза, однако не рассматривают достижения сбалансированного бюджета как самоцель. Переговоры по параметрам бюджета продолжатся на следующей неделе. Словацкая компания Powerful Medical представила систему PM-кардио на основе искусственного интеллекта, которая помогает врачам быстро выявлять сердечно-сосудистые заболевания и признаки инфаркта. Как сообщили разработчики и министр здравоохранения Словакии Камил Шашко, с начала 2025 года технология помогла идентифицировать более 250 тысяч случаев инфаркта. Система анализирует данные ЭКГ за считанные секунды и способна распознать свыше 50 различных диагнозов, что особенно важно на этапе оказания неотложной помощи, когда доступ к профильным специалистам может быть ограничен. По данным разработчиков, PM-кардио уже используют более 200 тысяч медицинских работников по всему миру, а сама технология сертифицирована в Европе и получила разрешение на выход на рынок США. В Словакии этой осенью начнется масштабная кампания по борьбе с инвазивными и чужеродными видами животных в 13 охраняемых орнитологических территориях страны. Проект, который реализует Словацкое орнитологическое общество BirdLife Словакия, Словацкая охотничья палата и власти Братиславы в рамках программы LIFE, направлен на защиту популяции редких птиц, страдающих от распространения инвазивных хищников. По словам представителей проекта, без своевременных мер страна рискует утратить часть своих уникальных природных богатств. Основными объектами контроля станут внутриамериканская норка, енотовидная собака и енот-полоскун, численность которых, согласно мониторингу, остается высокой и оказывает негативное влияние на местные экосистемы. В проект вовлечены пользователи охотничьих угодий и специалисты по охране природы, которые создают местные рабочие группы в каждом из охраняемых районов. Организаторы рассчитывают, что программа не только поможет сохранить 17 уязвимых видов птиц, но и станет основой для долгосрочного сотрудничества в сфере защиты биоразнообразия.
0: Тема дня.
1: Согласно оценкам аналитиков, цены на квартиры и дома в Словакии будут расти в ближайшие кварталы. Такой вывод они делают на фоне новых данных о жилищном строительстве, которые показывают, предложение на рынке по-прежнему заметно отстает от спроса. Во втором квартале этого года в стране было завершено строительство 2368 квартир и домов. Это более чем на треть меньше, чем годом ранее. По сравнению со средним уровнем за последние 10 лет отставание превышает 40%. Более того, это самый низкий показатель для второго квартала с 2000 года. Аналитик Wood & Company Эва Садовская считает, что рост цен продолжится, хотя его темпы, вероятно, постепенно начнут снижаться. По ее словам, рынок поддерживают сразу несколько факторов. Прежде всего, спрос все еще значительно превышает предложение. В последние годы потребность в жилье была выше числа реально построенных квартир. Дополнительный импульс с 2024 года дал и спад процентных ставок, который повысил интерес покупателей к ипотеке. Свою роль играют и рост зарплат, и сравнительно низкая безработица. В банке «Словенская спорительная» также ожидают дальнейшего подорожания жилья, но без прежнего разгона. Аналитик банка Мариан Кочиш отмечает, пространство для двузначного роста цен постепенно сужается. Более слабый экономический рост и более дорогое финансирование будут сдерживать спрос. Но пока строительство не оживится, заметнее, ограниченное предложение, скорее всего, и дальше будет толкать цены вверх. Эксперты подчеркивают, что проблема не сводится только к текущему экономическому циклу. Словацкий рынок жилья давно сталкивается со структурными ограничениями. Это и затяжные разрешительные процедуры, и сложности с градостроительным планированием, и доступность земельных участков и инфраструктуры, и высокие строительные издержки и нехватка мощности у самого строительного сектора. Даже если законодательные изменения снимут часть административных барьеров, их эффект на реальные объемы строительства проявится не сразу. Еще одна особенность Словакии – очень слабый рынок аренды. Примерно 94% населения живет в собственном жилье, и это один из самых высоких показателей в Евросоюзе. Когда аренда развита слабо, у людей остается меньше альтернатив покупке собственного жилья, а это дополнительно подталкивает спрос и, соответственно, цены. При этом большинство новых объектов по-прежнему строят частные инвесторы. Во втором квартале 66% завершенного жилья пришлось на семейные дома, а доля жилья в государственном секторе составила менее 1%. Иными словами, пока предложение остается ограниченным, серьезных оснований ждать снижения цен на жилье в Словакии аналитики не видят. Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Усилов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. Сегодня, в преддверии очередной годовщины принятия властями Словацкого государства военного времени дискриминационного еврейского кодекса, мы расскажем о непростой судьбе словацкого архитектора еврейского происхождения Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.

0: 9 сентября 1941 года в Словакии был принят так называемый «Еврейский кодекс» – закон, исключивший евреев из всех сфер политической, общественной и хозяйственной жизни, фактически поставивший еврейское население страны вне закона. Наш рассказ мы начнем с беседы с Марией Диковой, директором городского музея города Селит, где прошла выставка, организаторы которой почтили память выдающейся личности, уроженца этого города, архитектора Фердинанда Зильберштайн-Сильвана. Расскажите, пожалуйста, о семье Зильберштайн-Сильвана.
1: До Середии пришел Генрих Зильберштайн, как обходник.
2: Отец архитектора Генрих Зильберштайн родился в 1864 году. Он был выходцем из Чешинской Силезии, где один из его предков, о котором он потом рассказывал своему сыну Фердинанду, был раввином. Семья Зильберштайн занималась лесозаготовками, обработкой древесины и лесоторговлей. И в Селит Генрих Зильберштайн приехал как лесоторговец. Здесь он наладил торговые связи с местными предпринимателями и решил обосноваться. В Селите Генрих встретил свою будущую жену Гермину. Она происходила из некогда весьма состоятельного еврейского семейства Фройнд, которое ко времени их знакомства с Генрихом окончательно запуталось в долгах, и только поэтому родители Гермины нехотя согласились на ее брак с Генрихом. Вот такая интересная история. А дела у Генриха Зильберштайна в Селите пошли вполне успешно. Здесь он открыл крупный оптовый склад с лесоматериалами, основал производство деревянных строительных конструкций и, кроме того, оптом торговал углем. Так что стал крупным бизнесменом. У Генриха и Гермины было 6 детей. 3 сына – Фердинанд, самый младший и самый маленький ростом, Артур и Эрвин, и 3 дочери – Марта, Стефания или Штефи и Лилли. Отец решил, что Артур станет юристом. Для Фердинанда он выбрал карьеру архитектора, а Эрвин стал продолжателем дела отца в лесозаготовке и деревообрабатывающем бизнесе.
0: Пожалуйста, расскажите немного о годах учебы и первых архитектурных шагах Фердинанда Зильберштайн-Сильвана.
1: Студовал на мещанской школе, а потом власне теж навщевывал по...
2: Фердинанд окончил еврейскую начальную школу, а затем 4 года учился в городской школе здесь, в Селите. Он был прилежным учеником. В собрании нашего музея имеются классные журналы, где можно увидеть его отметки. К примеру, во 2-м классе у него были одни 5. После окончания школы продолжил, как и его брат Артур, свое обучение в еврейском реальном училище в городе Новое Место над Вагом. После образования Чехословакии Фердинанд Зильберштайн-Сильван еще окончил 2 класса гимназии в Братиславе. Он уже тогда был активным членом Братиславского художественного сообщества. Первое братиславское упоминание о нем датируется 1919 годом. Затем он отправился в Прагу, где поступил в высшее немецкое техническое училище, в котором отучился 5 и получил профессию архитектор. Свою трудовую деятельность он начал в Братиславе в 1925 году в архитектурной мастерской выдающегося словацкого зодчего Михала Милана Гарминца. Работая у Гарминца, Фердинанд Сильван познакомился и подружился со многими молодыми архитекторами. Именно многие из его коллег впоследствии помогли ему пережить тяжелые военные годы.
0: Как сложилась судьба остальных членов семьи Зильберштайн?
2: Тяжело, особенно трагически сложились судьбы у женской половины семьи. Сестры Фердинанда, Марта, Стефания и самая младшая Лили погибли в Освенциме. Об этом есть надпись на надгробном камне на еврейском кладбище нашего города. И первая жена брата Фердинанда, Артура, Бежи, погибла тоже. Вместе с ней погибла одна из дочерей Артура, Верка. Второй дочери, Эве, удалось спастись, и сейчас она живет со своей семьей в Австралии. Сюзанна, дочь Фердинанда, в 1949 году с родителями уехала в Австралию, где тоже живет со своей семьей. Родители архитектора умерли еще до войны и похоронены в Селите на еврейском кладбище. Второму брату Эрвину и его семье удалось выжить. Они оставались здесь всю войну. В сущности, Эрвина, который, как я говорила, продолжал дело своего отца, дважды лишали и бизнеса, и имущества. В первый раз в годы словацкого государства военного времени, в ходе проводившейся тогда аризации еврейского имущества, и вторично, когда его предприятие было национализировано после войны. Он продолжал работать на госпредприятии Древона, а его жена работала продавщицей. Позднее, поменявшись квартирами с одним военным, Эрвин с женой переехали в Братиславу.
0: В начале 1930-х годов Зильберштайн Сильван уходит из фирмы Харминца и открывает свою собственную архитектурную мастерскую в Братиславе. Последующие годы были очень важными и успешными в жизни архитектора. Хорошо известно, что в словацком государстве военного времени действовали жесточайшие антиеврейские законы. Так называемый Еврейский кодекс, принятый парламентом Словакии 9 сентября 1941 года, исключил евреев практически из всех аспектов экономической и общественной жизни. В 1942 году были проведены первые депортации евреев. Вместе с тем, для определенной категории еврейского населения делалось исключение. Охрану от депортации получали специалисты разных профессий – архитекторы, ветеринары, врачи, а в ряде случаев и учителя. Фердинанд Зильберштайн Сильван, как архитектор, тоже получил такой охранный документ, делающий для него и его семьи исключение из закона и спасший его и его семью от депортации в 1942 году.
2: Сильван является одним из виднейших представителей конструктивизма в архитектуре. Здесь более известного как архитектурный функционализм. Об архитектурном почерке Сильвана я беседую с архитектором, специалистом по охране памятников Ростиславом Петровичем.
3: Да, мне кажется, если будете питать, так я посмотрю на его...
0: Да, я был уверен, что вы об этом спросите. Вот здесь у нас выставлен его рисунок, точнее, это открытка, на которой изображено коммерческое училище. Открытка была специально выпущена для того, чтобы с помощью ее продажи оказать финансовую поддержку учащимся из нуждающихся семей. На этой открытке хорошо передан архитектурный почерк Сильвана. Типичными для его зданий являются объемные решения, в которых доминирует вертикальный параллелепипед в комбинации с горизонтальными сегментами, причем эта геометрическая сегментация не нарушает, а наоборот подчеркивает композиционную слитность и визуальную целостность образа здания. Это очень типично для архитектурного почерка Сильвана. Он проявляется и в других его зданиях той эпохи, таких как Римско-католическая народная школа в Дворниках над Вагом и здание почты в городе Сереть. Здесь снова доминирует вертикальный параллелепипед, где расположены лестницы, к которому примыкают боковые горизонтальные сегменты, и в них размещаются, как, к примеру, в случае коммерческого училища, учебные классы. Одной из основных особенностей зданий Сильвана, как яркого представителя функционализма или конструктивизма, является полный отказ от декора, отсутствие какого бы то ни было украшательства. Просто чистая функциональная архитектура. Оконные и дверные проемы очень четко выделены, нет ничего лишнего. Характерным признаком архитектуры конструктивизма являются плоские крыши. Но при проектировании здания Римско-католической школы в Дворниках над Вагом Сильван отходит от этого строгого правила и комбинирует плоскую крышу с классической двускатной крышей. И в проекте здания торгового дома в Глоговце он также применяет решение с черепичной двускатной крышей.
2: Когда мы говорим о Сильване, как о выдающемся словацком архитекторе, это не просто слова. Ведь некоторые построенные по его проектам здания были включены в список национальных памятников культуры Словакии.
3: Та архитектура функционалистическая на Словенску патри мези, теда, его стави патри мези визнамне, або на...
0: Здание Сильвана относится к числу выдающихся произведений архитектуры конструктивизма, причем четыре из них являются национальными памятниками культуры. Это два здания в городе Тренчин, коммерческое училище доктора Годжи и здание сберегательного банка, вилла Кароля Рихтера в Нитре, типичное конструктивистское здание, и еще одно здание в Нитре на главной улице города, здание всеобщего кредитного банка. Поскольку это национальные памятники культуры, то есть гарантия того, что они не будут подвержены перестройкам и изменениям, как в случае уже упомянутой мной школы в Дворниках над Вагом. Там в результате многочисленных и порой безрассудных перестроек был практически полностью утрачен изначальный конструктивистский облик здания.
2: Есть еще какие-либо издания Сильвана, которые могли бы претендовать на звание национальных памятников культуры?
0: Возможно, какие-то из построенных по его проектам вилл, некоторые из которых еще сохранили оригинальные элементы и свой первоначальный облик. К сожалению, многие из этих зданий уже тоже перестроены и многое потеряли. Но все же эти изменения не настолько критичны, как в случае школы в Дворниках. Нынешние владельцы этих вилл стараются, как могут, сохранить и изначальные элементы, и присущий им конструктивистский характер, чего нельзя сказать о постоянно упоминаемом мной здесь здании школы в Дворниках. Там изменения настолько велики, что, к сожалению, здание, как памятник культурного наследия, уже, можно сказать, утрачено. Оно, несомненно, все еще остается свидетельством архитектурного почерка и таланта Фердинанда Сильвана, но все же это уже далеко не оригинальное здание. Все там изменилось – и архитектурные элементы, и цветовая гамма. Ведь архитектор изначально заложил в проект ровную приглушенную палитру. Тогда была использована декоративная штукатурка. Отделка нижней части фасада должна была напоминать искусственный камень. Сегодня же стены полностью окрашены, что убило характерную конструктивистскую идею. В наши дни многие не хотят или не знают, как сделать правильно. Точнее, только реставраторы знают правильный рецепт. А потому все делается как попало, просто покрасят и готово. В результате значение архитектурной ценности здания полностью теряются. На архитектуру, если здание не является памятником культуры, никто не обращает внимания. Очень бездумный, я бы сказал, подход.
2: Огромную помощь в подготовке выставки, посвященной жизни и творчеству архитектора Фердинанда Сильвана, оказал племянник архитектора, доктор природоведения, кандидат наук Юрай Сильван, любезно согласившийся ответить на вопросы Международного радио Словакии, первым из которых был вопрос о жизни архитектора в годы войны.
4: Так, можем повидать, что очень тяжкий живот во время войны.
0: Он должен сказать, что жизнь его была очень трудной. Работать под своим именем он не мог. Работал в архитектурной мастерской архитектора Индриха Мерганца, с которым у него были очень добрые отношения. Когда вспыхнуло словацкое национальное восстание, Фердинанд с женой и дочерью буквально последним поездом и практически без средств добрались в Банско-Быстрицу. Здесь он обратился в штаб восстания, где ему очень помог уроженец города Сереть Франтишек Кубач, в то время один из членов руководства словацкого национального восстания. Он выделил Фердинанду Сильвану финансовую помощь в размере 3000 словацких крон. В то время это были очень большие деньги. Я могу с уверенностью сказать, что эта помощь практически спасла Фердинанда и его семью от гибели. В течение 7 месяцев Сильван с семьей, вместе с другими знакомыми и незнакомыми людьми, скрывались в горах в окрестностях города Банско-Быстрица. Там, в лесу, он построил землянку, в которой они и жили все это время. Условия были ужасные. Холод, а зима в тот год была очень суровая. Голод, но главное, постоянная угроза того, что их в любую минуту кто-то выдаст, что тогда означало неминуемую гибель. Слава Богу, они выжили. И прежде всего, благодаря его последнему работодателю, архитектору Индриху Мерганцу, который им постоянно помогал. Так что два человека, Франтишек Кубач и Индрих Мерганец, сыграли огромную роль в том, что Фердинанд Сильван и его семья остались в живых. Это были очень тяжелые времена. Архитектор Сильван всегда был дружелюбным, чутким человеком. У него было много хороших друзей, и это оказалось решающим в ту суровую годину.
2: Как складывалась судьба Фердинанда Сильвана после войны?
4: Мусел зачать сначала как урядник, потому что мусел си зогнать простредки на отворение своей...
0: Сначала ему пришлось поработать клерком, потому что нужно было собрать средства для открытия собственной архитектурной мастерской. Открыв ее, он снова начал с успехом проектировать. Один его такой проект – это широко известный проект того самого многоэтажного жилого дома с рестораном пивоварни «Штайн». Должен признаться, я считаю, что Фердинанд, по всей вероятности, давно уже решил эмигрировать. И все, что случилось в связи с этим злосчастным проектом, просто стало последней каплей. На его работу и проект со всех сторон посыпались обвинения. Его назвали вредителем, ему заблокировали банковский счет. Удивительно, как его тогда еще не арестовали. И вот тогда он окончательно решил немедленно эмигрировать. Другое дело – его жизнь в Австралии, где не признали его диплом архитектора. И снова ему пришлось бороться, теперь уже за признание диплома. К сожалению, безуспешно. Но все же проектировать он не перестал.
2: Это довольно странно и, откровенно говоря, не поддается пониманию. Ведь среди экспонатов музея города Сирич существует фотокопия номера обложки архитектурного журнала, выходившего в Найроби за 1950 год. Там среди лучших проектов, представленных на конкурс на строительство административного здания в кенийской столице, фигурирует проект Фердинанда Сильвана. То есть, оказавшись в Австралии, Сильван немедленно принимает участие в международном архитектурном конкурсе и добивается определенного успеха. К тому же он приехал не с пустыми руками. На момент приезда в Австралию он уже был состоявшимся архитектором с подтвержденными реализациями, то есть с богатым, как сейчас говорят, портфолио. И тем не менее, его диплом архитектора австралийцы не признают.
4: Можно, я не твердим, что это так, але то, что засе...
0: Может быть, хоть я и не утверждаю, что дело обстояло именно так, но я считаю, что одной из причин того, что австралийцы отказались признавать его диплом, стал тот факт, что в сентябре 1945 года он изменил свою фамилию с Зильберштайн на Сильван. В то время была такая тенденция, старались отказаться от немецких фамилий, чтобы все эти по-немецки звучащие имена и названия исчезли из жизни. И в Австралию он приехал уже как Сильван, но его диплом-то был выдан на фамилию Зильберштайн. Стало ли это одной из причин отказа, трудно сказать. Как бы там ни было, но Ребекка Хаукрофт, завершая довольно обширную главу о Фердинанде Сильване в своей публикации об архитекторах и архитектуре, написала, что отказ от признания его диплома стал потерей не только для него самого как архитектора, но прежде всего для самой австралийской архитектуры. Он был ограничен в своей деятельности, не мог полноценно работать. Трудился в должности помощника-проектировщика. Затем и сам проектировал, будучи сотрудником комиссии по электроснабжению в Новом Южном Уэльсе. Я могу с гордостью сказать, что в этих проектах продолжал развиваться и воплощаться в жизнь его архитектурный талант. Оттачивался его функционалистический почерк, поскольку функционализм не был каким-то узкословацким или чешским явлением. Он стал всемирно признанным и востребованным повсюду.
2: Я прошу вас сказать пару слов о жизни Фердинанда Сильвана и его семьи в Австралии.
4: Его манжелка, она была крайчирка, альбо модистка, лепше поведане.
0: Его жена была модисткой, шила платья и изготавливала весьма привлекательные дамские шляпки и добилась успеха. В Австралии ее шляпный бизнес процветал. Кроме того, их дети, дочь и усыновленный ими племянник по линии жены, их радовали своими успехами. В семье Фердинанда Сильвана всегда были очень хорошие и теплые отношения. Кстати, его дочери Зюзанне сегодня уже 83 года. Да, время бежит. Они жили в небольшом доме. У меня сложилось впечатление, что это была тихая, размеренная жизнь. К сожалению, здоровье не позволило Фердинанду очень долго работать. В Австралию они приехали в 49-м, а в 70-м он уже вышел на пенсию. Так что активной трудовой жизни там у него оставалось около 20 лет. Когда он в последний раз приезжал в Братиславу, то был уже очень болен. У него была парализована рука. В завершении хотел бы сказать, что Фердинанд Сильван безмерно любил жизнь, боготворил свою родину, восхищался ее природой и ее красотой, всем, что было и есть в нашей прекрасной Словакии.

Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулла Ниарут и автор-ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.